0: Остров остался в хороших отношениях с магистратом города и в течение 30 лет был профессором Базельского университета. Исследования Бакстерфа привели к появлению множества ценных публикаций, включая грамматику иврита, библиографию, симфонию и еврейскую Библию с раввинистическими комментариями. Его массивный фолиант «Де синагога иудаика», «Еврейская синагога» или «Историческое повествование о положении евреев, рассредоточенных по всей земле в наши дни», изданное впервые в 1603 году, скрупулезно документирует обычаи и нравы немецкого еврейства. Называя раввинистические учения небиблейскими, Бакстерф, однако, считал большинство из них безвредными и не представляющими опасности для христиан. В этот день, 13 сентября 1629 года, профессор иврита Базельского университета Иоганн Бакстерф-старший перешел в вечность. Его сын Иоганн Бакстерф-младший занял ту же университетскую кафедру и дополнил главную работу отца – лексикон, которую он оставил незавершенной. В последующие годы другие Бакстерфы также стали известны как знатоки иврита. Христианские и иудейские богословы еще долгое время обращались к работам Бакстерфа, которые выдержали множество изданий.
1: След в истории.

0: Есть только одна свобода – выяснить свои отношения со смертью. После этого все становится возможным. Я не могу заставить тебя поверить в Бога. Верить в Бога значит примириться со смертью. Если бы ты примирился со смертью, проблема Бога была бы разрешена, но не наоборот. Альбер Камю, французский писатель.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

Свободное радио — это свобода быть собой, говорить о главном и верить в добро. Эта свобода возможна благодаря вам. Если вы чувствуете, что хотите сказать спасибо эфиру, скажите это через поддержку на свободная.медиа. Станьте тем, кто делает радио возможным. Наш сайт — свободная.медиа. Кнопка «Поддержать».

0: 100 нескучных историй. Сказки на ночь. Маленькая девочка каждый вечер перед сном просила папу читать ей сказки. Уж очень ей нравился отцовский приятный голос и то, как нежно он гладил ее волосы, ну и, конечно, сами истории из книжек. Однако папа под конец дня нередко уставал, и ему было не до сказок. Гораздо охотнее он провел бы это время на диване перед телевизором. Однажды мужчина смекнул, что можно ведь записать свой голос на диктофон, а потом дать запись дочке и научить ее пользоваться проигрывателем. Тогда она каждый вечер сможет слушать истории и без него. В свободное время отец начитал целый сборник сказок, а затем показал дочери, как включать и выключать проигрыватель. Первое время все шло хорошо. Но однажды вечером дочка подошла к отцу и протянула ему книжку со сказками.
1: «Пап, почитай мне, пожалуйста».
0: «Дочь, ты ведь знаешь, как включать проигрыватель?»
1: «Знаю»,
0: — ответила девочка.
1: «Но я не могу сесть к нему на колени. Да и гладить он не умеет. И потом, твой голос — это хорошо, но ты сам гораздо лучше».
0: Даже маленькая девочка заметила разницу между живым папой и его записанным голосом. И ничто не могло заменить ей близость отца. Точно так же и христиане. Они не могут довольствоваться одним лишь чтением Библии, слушанием проповедей или соблюдением религиозных ритуалов при всей важности вышеперечисленного. Но без личных, живых отношений с Христом это будет все-таки неполноценное христианство. Да и вряд ли человек будет счастлив, если он не вкусит сам лично, на собственном опыте, а не только из книг, любовь Божью, нежность нашего Спасителя. И какое счастье, что в отличие от папы из нашей притчи, Христос очень, очень хочет быть всегда с нами, лично нас учить, утешать, радовать. Христос хочет, хотим ли мы таких близких отношений с Ним, вот в чем вопрос. Готовы ли мы со своей стороны открыть Иисусу Христу все свое сердце?

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Увидев вокруг себя толпу народа, Иисус велел ученикам переправиться на другой берег моря. К нему подошел учитель закона и сказал: «Учитель, я готов следовать за тобой повсюду, куда бы ты ни шел. У лис есть норы, и у птиц есть гнезда, а сыну человеческому негде голову преклонить», — ответил Иисус. Другой же человек из его учеников сказал ему: «Господь, позволь, я сначала вернусь домой и похороню отца». «Следуй за мной», — говорит ему Иисус. «Пускай мертвецы хоронят своих мертвецов».

каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Меня зовут Артур. Я приехал с Мурманска.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: Бог меня нашел в колонии усиленного режима. Это было в Украине. Нас посещали братья. Ну, наверное, когда-то я услышал такое выражение, что душа человека, она христианка. И даже в том состоянии, в котором я находился без Бога, сейчас я смотрю на себя и думаю, что она всегда искала Его. Когда я первый раз пришел в собрание, я сразу покаялся и понял, что, ну, другой жизни, ну, нет. С этого начался мой путь христианский, прошло уже с 99-го года. Ну, почти 20 лет я уже в вере, Бог дал мне семью, жену, сына. Без них я наркоман, алкоголик, преступник. Вот кто я был без Бога.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: Время подумать.
1: Когда тигр годами бегает из одного угла узкой клетки в другой, если тигра такого перевести в открытый просторный вольер, свободолюбивый, сильный, мощный зверь, он даже если лишается пространственных границ, продолжает добросовестно наматывать круги по привычной траектории. Вольер огромный, а он все равно 3 шага прямо, 3 шага обратно. Крутится, как волчок, перемещается в пределах воображаемой теперь уже клетки. Большого слона, как правило, держит очень тонкая веревка, и он никуда не уходит и не вырывается. А секрет в том, что слон на этой веревке с измальства, с самого детства, когда эта веревка могла его удержать. А теперь он вырос и не проверяет. Уверен, это образ его мысли, что эта веревка его держит. Потому что если бы проверил, он бы ушел. Все слоны бы ушли. Все веревки были бы порваны. Для них это никакая не преграда. Я к чему эти истории? К тому, что люди точно так же очень часто живут в плену сложившихся убеждений, в плену сложившегося образа мысли, лишая себя таким образом возможностей. А возможности-то они вот, они просто за пределами клетки, персональной клетки. Ее никому, кроме вас, не видно. Посмотрите, что вас держит. Какая веревочка вас удерживает? Что мешает идти туда, куда вы все никак не можете прийти, а очень хочется? Неужели игра не стоит свеч? Неужели вот прямо сейчас не стоит включить и силу воли, и дисциплину для того, чтобы все-таки прорваться туда, куда так стремится вся ваша внутренность? Неужели сигарета или булочка вами управляют? Не вы решаете, съесть или не съесть, а она вами управляет и говорит: съесть, конечно, какие вопросы. Вы ведь созданы по образу и подобию. Ничто, кроме Бога, не должно вами управлять, не может вами управлять. А если управляет, значит, вы как тот тигр. 3 шага вперед, 3 шага назад. Вы просто так привыкли.
0: Время подумать.
2: Свободное радио. Нам по пути.

0: письма Павла христианам в Ефесе.
1: Одним словом, старайтесь походить на Бога, ведь вы Его любимые дети. Живите в любви, точно так, как Христос полюбил нас и отдал за нас свою жизнь, как жертвенное приношение Богу, благоуханное и приятное. Что же касается таких вещей, как разврат, похабство, жадность, то среди вас даже разговоров о них не должно быть. Не подобает это Божьему народу, так же, как всякая грязная, глупая, двусмысленная болтовня. Неуместно. Лучше благодарите Бога. Но в этом вы можете быть уверены. Ни один развратник, похабник, хапуга, они ничем не отличаются от идолопоклонников, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога.
2: Вы слушаете «Свободное».

0: Воронкова Ольга. А ты сегодня славил Бога, благодарил Его за то, что легкая была дорога, луч солнца заглянул в окно, за то, что завтракал сегодня, и на столе был хлеб и сыр, и в твоем доме есть довольство. За это ты благодарил? Благодарил ли ты, что дети есть у тебя? Ты жив, здоров, и дождь идет, и солнце светит, в твоей семье живет любовь. Родители есть у тебя, работа, возможность содержать семью. И это все дары от Бога. Сказал ему «благодарю». Благодарил ли ты сегодня Христа за пролитую кровь, за то, что велика Господня к тебе и милость, и любовь? Благодарил ли ты за жертву, что отдал за тебя Христос, за то, что Бог наш милосердный спасение грешникам принес? Хоть раз сказал спасибо Богу, ведь Он хранит тебя от зла, и жизни долгую дорогу Он устрояет всю, любя. А ты за этой суетою не видишь главного, что Бог своей всесильной рукою вселенной управляет Он. Без воли Господа и птаха не упадет. Его рукой не заблуждайся, друг, из праха сотворены и мы с тобой. А ты сегодня славил Бога, с утра Его благодарил? Ведь в жизни все твои дороги Он направляет, дает сил. И ты проснулся, милость Божья рекою льется на тебя. Благодари Его побольше с утра и до заката дня.
1: Наш сайт свободная.медиа. Свободная.медиа.

Библия говорит о здоровье? Ответ можно найти на ее страницах. Прославляйте Бога в телах ваших и в душах ваших. А еще помните, что тела ваши – это храм. Не поддавайтесь невоздержанному потреблению, то есть обжорству, и будьте рассудительны. Так что Библия говорит нам «будьте здоровы» и советует, как этого достичь – заниматься умеренными физическими нагрузками и правильно питаться. Вот это и есть библейская модель здоровья. Будьте здоровы, а в этом вам поможет «Свободное радио».

0: книги Евангелия от Луки.
1: А потом Иисус сказал всем: «Кто хочет следовать за мной, пусть забудет о себе и каждый день несет свой крест. Тогда он будет следовать за мной. Потому что тот, кто хочет спасти свою жизнь, ее потеряет. А кто свою жизнь потеряет ради меня, тот ее спасет. Что пользы человеку, если он, приобретя весь мир, сам погибнет или покалечится? А кто постыдится меня и моих слов, того и Сын Человеческий постыдится признать, когда придет в сиянии своей славы, славы Отца и Божьих ангелов».

Говорят, радио держится на трех китах – идеях, вдохновении и электричестве. С идеями и вдохновением у нас порядок. А вот с электричеством, точнее, с оплатой за него, нам помогаете вы. Каждый ваш вклад – это не просто деньги, это наш общий эфир. Спасибо, что вы с нами. Зайдите на наш сайт свободная.медиа. Там есть кнопка «Поддержать».

Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: слово ободрения от служителей церкви. Говорит Александр Папулов, пастор церкви «Новый Завет», Пермь.
1: Я хотел бы прочитать сегодня из Божьего Слова, чтобы вдохновить вас, ободрить. И для этого давайте мы откроем Библию, Новый Завет, 1 Петра, 5 главу. И прочитаем с вами с 7 стиха. И здесь написано: «Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостаньте ему твердую верою, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире. Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу свою во Христе Иисусе, сам по кратковременному страданию вашему да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми. Ему слава и держава во веки веков. Аминь». В эти непростые времена давайте мы будем уповать на Господа. И самое первое, что здесь сказано, обратитесь к Господу, отдайте Ему свои нужды, отдайте Ему свои проблемы. И Он обещает, это Божье обетование, помочь. Второй момент, который здесь очень важен, мы здесь видим, что нам нужно противостоять дьяволу, противостоять страху, трезвиться, бодрствовать. И вы знаете, сам Иисус, Он сказал такие слова: «Должно всегда молиться и не унывать». И третий момент, который здесь есть, что мы можем победить это все верой. И враг номер один сегодня – это страх. Давайте победим этого врага верой своей через Божье Слово. Будьте благословенны. Аминь.
2: Вы слушаете «Свободное радио».

Кто вы такая? Откуда вы? Ах, я смешной человек. Просто вы дверь перепутали. Улицу, город и век. Это была Токуджава. Но это не про вас. Ничего вы, друзья, не перепутали. Вы на свободном радио. И здесь вам точно рады.

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения. В эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

Мать смеркается, казнен. С Голгофы отвалив, спускается толпа, виясь между олив, подобно медленному змею. И матери глядят, как под гору, в туман, увещевающий уводит Иоанн седую, страшную Марию. Уложит спать ее, и сам приляжет он, и будет до утра подслушивать сквозь сон ее рыдание и томление. Что если у нее остался бы Христос, и плотничал, и пел? Что если этих слез не стоит наше искупление? Воскреснет Божий Сын, сиянием окружен, у гроба в третий день видение встретит жен, вообще куривших ароматы. Светящуюся плоть ощупает Фома, от веяния чудес земля сойдет с ума, и будут многие распяты. Мария, что тебе до бреда раболей? Неосязаемо над горестью твоей дни проплывут, и не в третий, не в сотый, никогда не вспрянет он на зов твой смуглый первенец, лепивший воробьев на солнце пеке в Назарете.

0: Новый час на свободном.
1: Время остановиться и слушать.
2: Первые христиане пользовались греческим переводом Ветхого Завета – Септуагинтой. Затем, начиная с V века, после того, как Иероним сделал перевод Библии на латинский язык – Вульгату, христиане стали читать Ветхий Завет по латыни. И лишь спустя столетия, во времена Возрождения, христиане-гуманисты начали изучать древние языки, такие как иврит, и заново читать Библию в оригинале. Среди величайших знатоков иврита XVI века был ученый-протестант Иоганн Баксторф-старший. Желая наставить евреев на путь христианства, Баксторф освоил иврит и арамейский язык, а также стал изучать раввинистическую литературу и еврейские обычаи. Это иногда приводило к курьезам. Часто рассказывают такой инцидент из его жизни. Однажды в качестве наблюдателя Баксторф присутствовал на еврейском обрезании, за что все были оштрафованы, он в том числе, на 100 гульденов за нарушение городских законов. Тем не менее, Баксторф остался в хороших отношениях с магистратом города и в течение 30 лет был профессором Базельского университета. Исследования Баксторфа привели к появлению множества ценных публикаций, включая грамматику иврита, библиографию, симфонию и еврейскую Библию с раввинистическими комментариями. Его массивный фолиант «Де синагога иудаика», «Еврейская синагога» или «Историческое повествование о положении евреев, рассредоточенных по всей земле в наши дни», изданное впервые в 1603 году, скрупулезно документирует обычаи и нравы немецкого еврейства. Называя раввинистические учения небиблейскими, Баксторф, однако, считал большинство из них безвредными и не представляющими опасности для христиан. В этот день, 13 сентября 1629 года, профессор иврита Базельского университета Иоганн Баксторф-старший перешел в вечность. Его сын Иоганн Баксторф-младший занял ту же университетскую кафедру и дополнил главную работу отца – лексикон, которую он оставил незавершенной. В последующие годы другие Баксторфы также стали известны как знатоки иврита. Христианские и иудейские богословы еще долгое время обращались к работам Баксторфа, которые выдержали множество изданий.
3: След в истории.

0: Евангелие от Луки.
1: Если любите любящих вас, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники любящих их любят. Если делаете добро тем, которые вам делают добро, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники тоже делают. Если взаймы даете тем, от которых надеетесь получить обратно, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники дают взаймы грешникам, чтобы получить обратно столько же. Но вы любите врагов ваших, и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего. И будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего, ибо Он благ и к неблагодарным и злым. Итак, будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд. Не судите, и не будете судимы. Не осуждайте, и не будете осуждены. Прощайте, и прощены будете. Давайте, и дастся вам. Мерою добрую, утрясенную, нагнетенную и переполненную отсыплют вам в лоно ваше. Ибо какую мерою мерите, такой уже отмерится и вам.
2: Сказал также им притчу.
1: Может ли слепой водить слепого? Не оба ли упадут в яму? Ученик не бывает выше своего учителя, но и усовершенствовавшись, будет всякой, как учитель его. Что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как можешь сказать брату твоему: «Брат, дай я выну сучок из глаза твоего», когда сам не видишь бревна в твоем глазе? Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего.

0: Музыка сопровождает человека всю историю. И религиозная музыка не исключение. В разные времена она звучала по-разному, но неизменно помогала узнать и запомнить духовные истины и настроиться на молитву. Главное, чтобы церковное поклонение не становилось концертом, иначе оно тут же потеряет всякий смысл. Слушайте и пойте. В вечности Божье присутствие будет настолько близким и сильным, что без песни мы точно обойтись не сможем.
1: Новая музыка на свободном радио.

0: Привет, друзья! Это «Свободное радио». С вами Катя. Вы любите кино? Скорее всего, да. А я расскажу сейчас об одном христианском фильме, который можно посмотреть прямо сегодня вечером. Это и интересно, и полезно. Американский фильм 2015 года «Где же добро?» Режиссер Рики Барчелл. Фильм основан на реальных событиях. Семья пастора. Пастор поддерживает движение против абортов, как и положено христианину. Но что он будет делать, когда его жена забеременеет в результате изнасилования? Непредсказуемые события проверят на прочность убеждения каждого. И как такие события могут происходить с христианами ко благу? Притом знаем, что любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует ко благу. «Где же добро?» – так называется фильм. «Where is good?»
1: Свободное радио.
2: Свободное радио.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Как неисследимы пути Его! О бездна богатства и премудрости и ведения Божьего! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его! Послание к римлянам, 11 глава, 33 стих. Когда Павел делился с римлянами о славном Божьем плане искупления и о том, что Бог милостив ко всем, как иудеям, так и язычникам, из его уст вырывается хвала. Он в полном благоговении от той мудрости и познания Бога и его плана искупления для человека. Только Бог знает, что будет в конце, и знает с самого начала. Тот факт, что неисследимы пути его, является частой причиной разочарования в нашей христианской жизни. Мы хотим знать Божьи пути. Мы хотим знать, о чем он думает, когда позволяет некоторым вещам происходить. Но, как Бог сказал Исаии, «Мои мысли не ваши мысли, не ваши пути, пути мои. Но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших». Исаия, 55 глава, 8-9 стихи. Бог работает над планом, который нам неведом. Мы можем понимать Его волю лишь по мере того, как она открывается нам день за днем. Хотя иногда мы не понимаем, почему Он ведет нас через темные долины, но когда мы достигнем вершины горы и оглянемся назад, то мы увидим тот путь, по которому мы пришли. И мы поймем, что Он делал. Мы поймем, что никогда не достигли бы этой вершины, если бы сначала не прошли через низины. Бог, Ты так богат благостью, не сравним ни с кем по мудрости и доброте. Мы просто хотим сказать, что мы любим Тебя. Господь, помоги нам посвятить себя Тебе и довериться Твоей истине. Во имя Иисуса мы молимся. Аминь.
1: Давайте честно, мы не миллионеры. И вы, скорее всего, тоже. Но у нас есть то, чего нет у других. Желание делать добро и оставаться честными. А у вас возможность сказать «Я с вами». Просто от всего сердца. Как говорил один мудрый человек, мы делаем все возможное, а невозможное делает Бог. Присоединяйтесь к невозможному. Помогите Свободному радио оставаться в эфире. Сделать это можно на сайте свободная.медиа. Кнопка «Поддержать».

оставляя в памяти шлейф. На поверхности моего сердца вспышка света, яркие слайды, теплое эхо далекого детства. Все это

Тимур Расулов. Отрывок из книги «В погоне за ветром». Соблюдающий заповедь не испытывает никакого зла. Сердце мудрого знает время и суд, потому что для каждого желания время и суд. Ибо человеку большое зло, когда он не знает, что будет, ибо кто скажет ему, что будет? 8.5.7. Отсюда контекст отношений с властями расширяется. Соблюдающий заповеди Божии, праведник, мудрый, не испытывает зла как последствия собственных грехов. Очень предусмотрительно мыслить категориями времени и суда. Перефразированные они звучат так: «Все имеет временные рамки и получит моральную оценку, приговор». Это повторение и продолжение ранее звучавшей истины. «И сказал я в сердце своем: праведного и нечестивого будет судить Бог, потому что время для всякой вещи и суд над всяким делом там». 3.17. Праведник, как и всякий человек, всегда становится перед выбором, кому угодить – себе или Богу. Его выбор в таких ситуациях обусловлен мудростью, открывающей ему глаза на простой факт – каждый сев окончится жатвой. Выбирая путь зла, нужно помнить, что каким бы долгим он ни был, в конце тупик и суд. И тогда мудрый отвергает свои желания и выбирает послушание. Остальные же не ведают и не хотят думать об ожидающей их участи. Ибо человеку большое зло, когда он не знает, что будет. 8.6.7. Ибо пренебрежение будущим и акцент на «хочу здесь и сейчас» – великое зло для человека. Угождение своим плотским желаниям заканчивается страданиями, которые будут обыкновенным следствием нарушения установленных Богом нравственных законов. Поэтому, по сути, глупец выбирает короткое и греховное удовольствие, заканчивающееся продолжительными, если не вечными, скорбями. Один из часто слышимых мирских доводов в пользу распущенности звучит так: «Один раз живем, поэтому нужно взять от жизни все». Создается впечатление, что высказывающийся подобным образом хотя бы осознает свою смертность – один раз живем, но просто отвергает предстоящий отчет перед Богом. На самом деле он не осознает ни первого, ни второго. Его знание о том, что он однажды умрет –

0: Это чистой воды теория о будущем без единого практического применения в настоящем. Это подобно информированности касательно пятен на солнце. И что теперь с этой информацией делать? Да ничего, жить дальше, ибо пятна на солнце не влияют на практическую жизнь на Земле. Так и факт неизбежной смерти ни на что не влияет для глупцов. Они все равно не выпускают своих мыслей за пределы, и жили они долго и счастливо.
1: Свобода, как вечер на взморье, закат в бархатном сезоне, и вообще не помнить, откуда ведут дороги. Поддаться ветру свободы, вперед!

0: спокойно и ровно, и ничто не беспокоит. Это моя свобода. В минуты полета корабль качает немного, но внутри твой покой. Это моя свобода. На душе спокойно и ровно, и ничто не беспокоит. Это моя свобода.
1: Наш сайт свободная.медиа.

0: Евангелие от Марка.
1: Приходит в дом, и опять сходится народ, так что им невозможно было и хлеба есть. И услышав, ближние его пошли взять его, ибо говорили, что он вышел из себя. А книжники, пришедшие из Иерусалима, говорили, что он имеет в себе Веэльзевула, и что изгоняет бесов силою бесовского князя. И, призвав их, говорил им притчами.
2: Как может сатана изгонять сатану? Если царство разделится само в себе, не может устоять царство то. Если дом разделится сам в себе, не может устоять дом тот. Если сатана восстал на самого себя и разделился, не может устоять, но пришел конец его. Никто, войдя в дом сильного, не может расхитить вещей его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его. Истинно говорю вам, будут прощены сынам человеческим все грехи и хуления, какими бы ни хулили. Но кто будет хулить Духа Святого, тому не будет прощения вовек, но подлежит он вечному осуждению.
1: Сие сказал он, потому что говорили:
3: «В нем нечистый дух».
1: И пришли матерь и братья его, и, стоя вне дома, послали к нему звать его. Около него сидел народ, и сказали ему:
4: «Вот матерь твоя и братья твои и сестры твои вне дома спрашивают тебя».
1: И отвечал им:
2: «Кто матерь моя и братья мои?»
1: И, обозрев сидящих вокруг себя, говорит:
2: «Вот матерь моя и братья мои, ибо кто будет исполнять волю Божию, тот мне брат и сестра и матерь».
0: Свободное радио.

0: 150-й псалом. Аллилуйя! Славьте Бога в Его святилище. Славьте Его на небесах, твердыня Его. Славьте Его за могущественные дела Его. Славьте Его за безмерное величие Его. Славьте Его звучанием рогов. Славьте Его на арфах и лирах. Славьте Его с бубнами и танцами. Славьте Его на струнных инструментах и свирелях. Славьте Его на громких тарелках. Славьте Его на тарелках громогласных. Все дышащее да славит Господа. Аллилуйя!
1: Час хвалы и поклонения на свободном радио.

0: книги Евангелия от Луки.
1: У одного богача был управляющий. Ему донесли, что он его разоряет. Вызвав его, хозяин сказал: «Что это я о тебе слышу? Дай мне отчет в управлении. Управлять ты больше не будешь». И тогда управляющий сказал себе: «Что мне делать? Хозяин лишает меня места. Копать я не могу, просить милостыню стыжусь. А, понял, что мне делать. Надо сделать так, чтобы кто-нибудь взял меня к себе в дом, когда лишусь места». Он вызвал одного за другим должников своего хозяина. Первого он спросил: «Сколько ты должен моему хозяину?»
2: 100 бочек оливкового масла», — ответил тот.
1: «Вот твоя расписка», — сказал ему управляющий. «Садись и быстрее пиши 50». Потом спросил следующего: «А ты сколько должен?»
2: 100 мешков пшеницы», — ответил тот.
1: Управляющий говорит: «Вот твоя расписка. Пиши 80». А хозяин похвалил мошенника управляющего за то, что он сообразил, как поступить. Ведь люди этого мира куда сообразительнее в делах себе подобными, чем сыны света. И я вам говорю: тратьте деньги этого неправедного мира на то, чтобы приобретать себе друзей, чтобы потом, когда денег у вас не станет, они приняли вас в свои вечные дома. Кто верен в ничтожном, тот и в великом верен. Кто в ничтожном нечестен, тот и в великом нечестен. И если вам нельзя доверить земное богатство, кто доверит вам истинное? И если вам нельзя доверить чужое, кто вам даст ваше? Ни один слуга не может служить двум господам. Одного он не будет любить, а другого будет. Одному будет предан, а другим будет пренебрегать. И вы не можете служить и Богу, и деньгам.
3: Свети ярко. Свободное радио.

0: Зинаида Миркина. Жизнь — это сердце разрастанье. Оно растет всегда. Вот так, как лес, до горизонта, до седьмых небес и далее во всей вселенской ткани. Одно оно, оно растет, вот так, как всеобъявший свод ветвей на древе бытия, сквозь всех и все, во все края. И как его глубоко ранят все те, кому мешает рост, кто не желает прорастанья вовнутрь себя, морей и звезд. Все те, кому нужна граница, кто захотел остановиться и тайный рост остановить, не ведая, что жизни нить перерубает.
1: Свободное радио.

0: Евангелие от Марка.
1: Когда наступила суббота, он начал учить в синагоге, и многие, слышавшие с изумлением, говорили:
2: «Откуда у него это? Что за премудрость дана ему? И как такие чудеса совершаются руками его? Не плотник ли он, сын Марии, брат Иакова, Иосии, Иуды и Симона?
3: Не здесь ли между нами его сестры?»
1: И соблазнялись о нем. И Иисус же сказал им:
4: «Не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем, и у сродников, и в доме своем».
1: И не мог совершить там никакого чуда, только на немногих больных, возложив руки, исцелил их. И дивился неверию их, потом ходил по окрестным селениям и учил. И, призвав 12, начал посылать их по два и дал им власть над нечистыми духами. И заповедал им ничего не брать в дорогу, кроме одного посоха, ни сумы, ни хлеба, ни меди в поясе, но обуваться в простую обувь и не носить двух одежд. И сказал им:
4: «Если где войдете в дом, оставайтесь в нем, доколе не выйдете из того места. Если кто не примет вас и не будет слушать вас, то, выходя оттуда, отрясите прах от ног ваших во свидетельство на них. Истинно говорю вам, отраднее будет Содому и Гоморре в день суда, нежели тому городу».
1: Они пошли и проповедовали покаяние, изгоняли многих бесов и многих больных мазали маслом и исцеляли.
0: Свободное радио. Всегда вместе.

0: 15 псалом. Господь, кто может пребывать в жилище Твоем? Кто может жить на святой горе Твоей? Тот, чей путь безупречен, и кто поступает праведно, кто от чистого сердца истину говорит и языком своим не клевещет, кто не делает ближнему зла и оскорблений на друга не принимает, кто презирает негодяя, но почитает боящихся Господа, кто клятву хранит, пусть даже себе во вред, кто дает в долг не ради выгоды и против невинного взяток не берет, поступающий так никогда не споткнется.
1: Час хвалы и поклонения на свободном радио.

0: Деяния апостолов.
1: И как исцеленный хромой не отходил от Петра и Иоанна, то весь народ в изумлении сбежался к ним в притвор, называемый Соломоном. Увидев это, Петр сказал народу:
2: «Мужи израильские, что дивитесь сему? Или что смотрите на нас, как будто бы мы своею силою или благочестием сделали то, что он ходит? Бог Авраама, Исаака и Иакова, Бог отцов наших, прославил Сына Своего Иисуса, которого вы предали и от которого отреклись пред лицом Пилата, когда он полагал освободить его. Но вы от святого и праведного отреклись и просили даровать вам человека-убийцу, а начальника жизни убили. Сего Бог воскресил из мертвых, чему мы свидетели. И ради веры во имя его укрепило сего, которого вы видите и знаете, и вера, которая от него, даровала ему исцеление сие пред всеми вами. Впрочем, я знаю, братья, что вы, как и начальники ваши, сделали это по неведению. Бог же, как предвозвестил устами всех своих пророков пострадать Христу, так и исполнил. Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши. Да придут времена отрады от лица Господа, и да пошлет Он предназначенного вам Иисуса Христа, которого небо должно было принять до времен совершения всего, что говорил Бог устами всех святых своих пророков от века. Моисей сказал отцам: «Господь Бог ваш воздвигнет вам из братьев ваших пророка, как меня. Слушайтесь его во всем, что он не будет говорить вам. И будет, что всякая душа, которая не послушает пророка того, истребится из народа. И все пророки, от Самуила и после него, сколько их ни говорили, так же предвозвестили дни сии. Вы, сыны пророков и завета, который завещал Бог отцам вашим, говоря Аврааму, и в семени твоем благословятся все племена земные. Бог, воскресив Сына Своего Иисуса, к вам первым послал Его благословить вас, отвращая каждого от злых дел ваших».
3: Пусть маленький шаг, но вперед! Свободное радио.

Воронкова Ольга. Ты говоришь, что знаешь Бога. По воскресеньям ходишь в храм. Туда протоптана дорога. И взор возносишь к небесам. Ты зажигаешь в храме свечи. Поклоны бьешь челом своим. –

0: и думаешь теперь навечно ты будешь Господом храним. Но, выйдя за ворота церкви и осенив себя крестом, ты продолжаешь жить беспечно, как живут люди в мире сём. На женщин смотришь с вожделением, грехом наполнены уста, и в твоем сердце непрощение, в душе зияет пустота. Живешь, как все, и угождаешь не Богу света, миру тьмы. Крадешь и лжешь, и проклинаешь завистливы глаза твои. О Боге вспоминаешь редко, ведь ты так занят суетой. Одни лукавы, незаметно вся жизнь прошла, и на покой сорвет с тебя смерть эту маску, что ты носил здесь на земле. Твои дела придаст огласке великий Бог, конец игре. И на суде перед престолом тебе прочтет вердикт судья. Ты думал, что обманешь Бога, но обманул лишь сам себя.
1: Свободное радио подходит для жизни.

0: Час хвалы и поклонения на Свободном радио.
1: Первые христиане пользовались греческим переводом Ветхого Завета – Септуагинтой. Затем, начиная с V века, после того, как Иероним сделал перевод Библии на латинский язык, Вульгату, христиане стали читать Ветхий Завет по латыни. И лишь спустя столетия, во времена Возрождения, христиане-гуманисты начали изучать древние языки, такие как иврит, и заново читать Библию в оригинале. Среди величайших знатоков иврита XVI века был ученый-протестант Иоганн Баксторф-старший. Желая наставить евреев на путь христианства, Баксторф освоил иврит и арамейский язык, а также стал изучать раввинистическую литературу и еврейские обычаи. Это иногда приводило к курьезам. Часто рассказывают такой инцидент из его жизни. Однажды в качестве наблюдателя Баксторф присутствовал на еврейском обрезании, за что все были оштрафованы, он в том числе, на 100 гульденов за нарушение городских законов. Тем не менее, Баксторф остался в хороших отношениях с магистратом города и в течение 30 лет был профессором Базельского университета. Исследования Баксторфа привели к появлению множества ценных публикаций, включая грамматику иврита, библиографию, симфонию и еврейскую Библию с раввинистическими комментариями. Его массивный фолиант «Де синагога иудаика», «Еврейская синагога» или «Историческое повествование о положении евреев, рассредоточенных по всей земле в наши дни», изданное впервые в 1603 году, скрупулезно документирует обычаи и нравы немецкого еврейства. Называя раввинистические учения небиблейскими, Баксторф, однако, считал большинство из них безвредными и не представляющими опасности для христиан. В этот день, 13 сентября 1629 года, профессор иврита Базельского университета Иоганн Баксторф-старший перешел в вечность. Его сын Иоганн Баксторф-младший занял ту же университетскую кафедру и дополнил главную работу отца – лексикон, которую он оставил незавершенной. В последующие годы другие Баксторфы также стали известны как знатоки иврита. Христианские и иудейские богословы еще долгое время обращались к работам Баксторфа, которые выдержали множество изданий.
0: След в истории.

0: выдержка из второго письма Павла Тимофею.
1: «Будь готов взять на себя свою долю тягот, как верный воин Христа Иисуса. Воин в походе не отвлекается ни на какие житейские дела. Он думает лишь о том, как угодить призвавшему его на службу командиру. И атлета не увенчают победным венком, если он будет бороться не по правилам. Так и земледелец, который трудится в поте лица, первым должен получить свою долю урожая. Обдумай мои слова. Господь поможет тебе во всем разобраться».
2: Свободное радио. Ритм твоего сердца.

0: 33-й псалом. «Вославлю Господа во всякое время. Хвала Ему всегда на устах моих. Душа моя будет хвалиться Господом, пусть услышат кроткие и возвеселятся. Славьте со мною Господа, превознесем Его имя вместе. Я искал Господа, и Он мне ответил, и от всех моих страхов меня избавил. Кто обращал к Нему взор, сияет от радости. Лица их не покроет стыд. Этот бедняк воззвал, и Господь услышал его, и от всех напастей его избавил. Ангел Господень ополчается вокруг тех, кто боится Господа, и избавляет их. Вкусите и увидите, как благ Господь. Благословен тот, кто ищет прибежище у Него. Бойтесь Господа, святые Его, ведь кто боится Его, ни в чем не нуждается. Молодые львы бедствуют и голодают, а ищущие Господа не имеют нужды ни в каком благе. Придите, дети, послушайте меня, я научу вас страху Господню. Кто любит жизнь и желает видеть добрые дни, тот удерживай свой язык от зла и свои уста от коварных речей. Удаляйся от зла и твори добро, ищи мира и стремись к нему. Глаза Господни на праведных, и уши его открыты для их молитвы. Но лицо Господне против тех, кто делает зло, чтобы память о них на земле истребить. Взывают праведные, и Господь их слышит, и от всех скорбей их избавляет. Близок Господь к сокрушенным сердцем и спасает павшего духом. Много скорбей у праведного, но от всех их избавляет его Господь. Он все кости его хранит, ни одна из них не будет переломлена. Погубит грешника зло, ненавидящие праведного будут осуждены. Господь спасает жизнь своих слуг, и никто из ищущих у него прибежища не будет осужден».
1: «Час хвалы и поклонения» на Свободном радио.

0: книги Евангелия от Луки.
1: Иисус пришел в Капернаум, город в Галилее, и в субботу он учил людей. Все поражались тому, как он учил, потому что в слове его была власть. В синагоге был человек, одержимый духом нечистого беса, и он громким голосом закричал:
2: «Эй, что тебе надо от нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас? Я знаю, кто ты. Ты святой посланец Божий!»
1: Но Иисус приказал: «Замолчи и выйди из него!» Повалив человека посреди синагоги, бес из него вышел, не причинив никакого вреда. Все были потрясены.
3: «Что это такое? У него такая власть и сила, что даже нечистым духом приказывает, и те выходят!» Говорили они друг другу.
4: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Стихи Анны Филатовой читает Дарья Козинцева. Не осталось в сказке чудовища настоящего. Так придешь убивать дракона, а там сидит ящерка. И останется только грохнуть об пол оружием. Много чести убить такое, кому он нужен? Так придешь за игой, а в избушке сидит красная девица. Непонятно, кого тут морочит, на что надеется. Развернешься к избушке задом, а к лесу передом, и пойдешь искать еще хоть какую-то невидаль. Так придешь за смертью Кощея, а он в маразме, и неловко как-то становится прямо сразу. И уходишь, и носишь потом старику гостинцы. Да следишь, чтоб не лезли всякие проходимцы. И кого не найдешь, не зловещ, а скорее жалок. Растеряли чудовище когти свои и жало. Я ищу, с кем сразиться, и не нахожу ответа. Никого страшнее меня тут, похоже, нету.
1: Храни истину. Свободное радио.

0: Час хвалы и поклонения на свободном радио.
1: Жемчужины архива нашего радио.
2: Мир вам, дорогие друзья! Название сегодняшней беседы – «Распятие, провозглашение, воскресение и вознесение». Мы будем читать и изучать с вами первое соборное послание апостола Петра, конец 3 главы. Когда я был юношей, несмотря на то, что я вырос в семье верующих родителей, я начал активно задавать вопросы. Является ли то, во что верят мои родители, истиной? Да и в школе директоры и учителя неоднократно беседовали со мной и моей сестрой о вреде и старомодности веры. Они уверяли, что если я хочу быть современным молодым человеком, то я должен отказаться от веры отцов и стать строителем нового, светлого, коммунистического будущего. Когда я стал ходить в церковь, то я помню, как с группой друзей мы посещали разные церкви. Мы заходили в православные храмы, и нам нравилось ходить в католический костел на Рождество или Пасху. Там эти праздники отмечались раньше, чем в русской православной церкви. Католики отмечают их вместе с западным миром. Ну и также в Москве была возможность посетить разные протестантские церкви. Их было очень мало, но там проповедовалось Слово Божие на понятном русском языке. Мне очень нравилась церковь евангельских христиан. Так вот, я вспоминаю, что в одной церкви на каждом богослужении читался апостольский символ веры. И через несколько лет я более серьезно отнесся к этой традиции. К повторению христианского креда, к апостольскому символу веры. Это краткое перечисление того, во что мы верим как христиане. Послушайте. «Верую в Бога Отца, всемогущего Творца неба и земли. Верую в Иисуса Христа, единородного Сына Божия, Господа нашего, который зачат от Святого Духа, который рожден от Девы Марии, который пострадал при Понтии Пилате, был распят, умер и погребен, сошел в ад, в третий день воскрес из мертвых. Вознесся на небеса, где сидит одесную Бога, своего всемогущего Отца, откуда придет судить живых и мертвых. Верую в Святого Духа, в единую святую христианскую церковь и в общение святых, в прощение грехов, в воскресение тела и в жизнь вечную. Аминь». Для меня несколько предложений в апостольском символе веры были непонятны. Например, как можно верить в единую святую христианскую церковь, когда я знал, что христианская церковь не едина, и внутри ее есть определенные проблемы. И один из моих друзей постарался объяснить мне, что здесь имеется в виду. Единая вселенская церковь. То есть верю в единую, одну вселенскую святую христианскую церковь. Ну, это было более понятно. Также в апостольском символе веры есть такая фраза, что Христос сошел в ад. И это беспокоило меня. И мои друзья не смогли объяснить мне этого. Прошли годы. В семинарии в классе по греческому языку мы читали текст из первого послания Петра, 3 главы. И это чтение напомнило мне мои юношеские сомнения. Я просил бы вас открыть вместе со мной Библию, или Новый Завет, и мы с вами прочитаем один из непростых текстов Священного Писания. Это первое послание апостола Петра, 3 главу. Когда вы изучаете книгу или послание из Библии и читаете текст подряд, стих за стихом, то вы не можете перепрыгнуть через сложные отрывки, которые сложно понять. Это один из таких отрывков. Но мы с Божьей помощью постараемся разобраться. Позвольте мне прочитать из первого послания апостола Петра, из 3 главы, с 18 по 22 стихи. «Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв умерщвлен по плоти, но ожив духом, которым он и находящимся в темнице духом, сойдя проповедовал, некогда непокорным, ожидающему их Божьему долготерпению в одни Ноя, во время строения ковчега, в котором немногие, то есть 8 душ, спаслись от воды. Так и нас, ныне подобное сему образу крещения, не плотской нечистоты омытия, но обещание Богу доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа, который вошед на небо, пребывает одесную Бога, и которому покорились ангелы и власти и силы. В новом переводе это звучит так. «Потому что сам Христос также умер за грехи наши раз и навсегда. Праведник за неправедных, чтобы привести вас к Богу. Тело его было предано смерти, дух же его был возвращен к жизни, в котором он пошел и проповедовал находящимся в темнице духом, ослушавшимся Бога в далеком прошлом во времена Ноя. Но Бог терпеливо ждал, пока будет построен ковчег. Лишь немногие попали в него, всего 8 человек, и они спаслись. Эта вода есть образ крещения, которое и сегодня спасает вас. Крещение – это не омовение тела от грязи, а просьба к Богу о чистой совести. Все это происходит через воскресение Иисуса Христа, который пребывает по правую руку от Бога, вознесшись на небеса, и вместе с ангелами, и все власти, и силы склонились перед Ним. Аминь. Не похоже ли это на другой символ веры? Звучит здорово. Это можно заучить. Я обнаружил в моем исследовании Священного Писания, что одно из лучших правил, чтобы понять сложный текст или отрывок, лучше всего взглянуть на полную картину в целом и постараться в этом свете понять этот отрывок Священного Писания. Я помню, что когда наши дети были поменьше, мы объясняли им, как доехать до определенного места в Москве, используя несколько видов транспорта. Мы открывали карту города, смотрели схему метро, и мы были уверены, что они знают, на какой остановке надо выйти. И когда мы использовали карту города, то им становилось ясно, где нужно сделать переход в метро, чтобы достигнуть места встречи. Обычно у нас возникает искушение только рассматривать проблему изолированно. Но нам нужно видеть, откуда мы пришли и куда дальше направляемся. Нужно видеть общую картину. Поэтому позвольте мне вслух рассмотреть этот отрывок, и, может, это поможет нам. Прежде всего, я хочу сказать, что отрывок Священного Писания, который мы прочитали, находится в конце главы. Но на самом деле это середина параграфа. Стихи, на которые мы обратили свое внимание с 18 по 22, с одной стороны являются концом 3 главы, а с другой стороны на самом деле являются серединой параграфа. Я думаю, вы знаете, что Библия была разделена на главы и стихи не Богом, а человеком. Это было сделано для нашего удобства в средние века. Но в те времена, когда Библия писалась, она была написана так, как все мы пишем сейчас. Когда мы пишем письмо, то мы не разделяем его на стихи и главы, даже если это очень длинное письмо. Итак, в послании Петра есть несколько определенных тем. И в те времена даже не было пунктуации. Я благодарен тем людям, которые потрудились и разделили книги Священного Писания на главы и стихи, чтобы нам стало более понятно, о чем здесь написано. Но иногда деление на главы было сделано неудачно и приводит к тому, что люди считают начало и конец главы началом и концом одного параграфа. И это как раз такой случай. Как я понимаю, параграф начинается в 3 главе, 13 стихе, и заканчивается в 4 главе, 6 стихе. 7 стих 4 главы начинает другой параграф. То есть сейчас мы с вами читаем середину параграфа и мысли, которые Петр хотел выразить. Какова же тема этого параграфа? Теперь внимательно послушайте. Это несправедливые страдания. Лучше всего это сказано в 3 главе, в 17 стихе. Ибо если угодно воле Божией, лучше пострадать за добрые дела, нежели за злые. Ибо лучше пострадать за поступок праведный, если на то есть воля Божия, чем за неправедный. И весь смысл этого параграфа заключается в следующем. И не забудьте его, это поможет вам в дальнейшем. За страданиями следует благословение, если вы делаете добрые дела. Сразу после того, как Петр написал стих 17, Дух Божий побудил его написать лучший пример этой истины. Кто будет лучшей иллюстрацией? Что благословение следует за страданиями. Это Иисус Христос. Вот почему Петр и пишет в 18 стихе, потому что и Христос. И это возможно перевести как пример Христа. Читаем 18 стих. «Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных. Чтобы привести вас к Богу, тело его было предано смерти, дух же его был возвращен к жизни». Благословение, которое последовало за несправедливыми страданиями Христа, стало спасением для всего человечества. Благословение, которое следовало за его несправедливыми страданиями, было его воскресение. Это стих 21. И второе, что я хочу сказать, когда я смотрю на весь параграф в целом, то в центре внимания находится сам Иисус Христос. И нам надо помнить об этом. Здесь акцент сделан не на человеке, который получил это послание, не на адресате, но акцент сделан на самом Иисусе Христе. Давайте посмотрим на прекрасные слова о личности Иисуса Христа. Стих 18. «Он умер за грехи наши». Это его распятие. Стих 19. «Он проповедовал». Стих 21. «Через воскресение Иисуса Христа». Стих 22. «Который вошед на небо, пребывает одесную Бога, и которому покорились ангелы и власти и силы, который пребывает по правую руку от Бога, вознесшись на небеса, и вместе с ангелами, и все власти и силы склонились перед Ним». Это прославление. То есть мы смотрим на распятие, провозглашение, проповедь, воскресение и прославление Господа нашего Иисуса Христа. Итак, вам понятно? Мы продолжим дальше. Третье. Это наиболее трудное. Этот параграф имеет дегрессию, отступление, отклонение. Стихи с 19 по 21 составляют это отступление. Вы знаете, иногда вы пишете письмо и говорите о предмете, который важен вам. И вам это напоминает другую картину. И вы добавляете эту параллель. Я так и провожу уроки. Я читаю материал лекций, но и периодически делаю отступления. И иногда рассказываю о своей жизни, или просто мы затрагиваем определенную тему. И это может быть целый параграф, а может быть и всего несколько предложений. И здесь Петр добавляет к основной мысли в стихах с 19 по 21 больше цвета. Делает отступление и говорит о вещах, о которых редко говорится в Библии. Здесь есть два сложных момента, которые каждый семинарист или исследователь Библии старается разрешить. Итак, первый момент – это сошествие Христа в ад. Как процитировано в апостольском символе веры. И это взято из стихов 19 и 20. И второе – это слова о возрождающем, спасающем крещении. Это 21 стих. Крещение спасает. Этот отрывок похож на хороший бутерброд, не так ли? У нас есть два куска хлеба в стихах 18 и 22. То есть очень ясные, понятные основы. В 18 стихе сказано «Христос умер за грехи», и в 22 стихе «А теперь Он по правую руку Бога Отца». И имеет власть над всеми ангелами, духами и всеми начальствами. Это ясно, и никто не будет спорить с этим. Но между этими стихами есть отрывок, который беспокоит всякого, кто серьезно относится к изучению Библии. Я думаю, это интересный текст. Я хочу еще раз обратиться к основной теме этого отрывка. Давайте мы попробуем разрезать этот хлеб на отдельные части. Итак, посмотрим на стих 18. Это один из стихов, в котором возвещается благая весть в короткой и простой форме. Этот стих похож на концентрат продукта, который мы покупаем, и нам нужно его разводить. Никто не пьет концентрат. Его обязательно разводят водой, и тогда его можно употреблять. И только тогда этот напиток становится вкусным. Он слишком концентрированный, чтобы пить его, не разводя водой. Его нужно разводить так же, как концентрат кваса. В стихах 18 и 22 мы обнаруживаем концентрированные утверждения, которые говорят о Господе Иисусе Христе. И это важно. 18 стих. «Христос умер за грехи всех. Он умер однажды. Нам не нужно, чтобы Он умирал снова. Он однажды умер и разрешил эту проблему». Вкратце я хочу сказать, что до смерти Христа мужчины и женщины жили без надежды. Они ждали Мессию. Они ожидали, что будет страдание, смерть и плата за грех. Они ожидали этого. Когда Христос пришел, Он был совершенным искуплением за грех. Он был агнцем без пятна и порока. Он был распят на кресте и умер. И его пролитая кровь стала платой Богу за грехи. И гнев Божий был удовлетворен, потому что была совершена полная выплата за грех. И все наши долги, все наши грехи были омыты кровью Христа, и мы были оправданы Богом. Потому что Христос умер, Он заплатил за наш грех на кресте. И это искупление происходит в духовном мире. Для Него было несправедливо умирать на кресте. Он был праведен. И, как сказано в 18 стихе, Он праведный умер за неправедных. Может, вы не знаете этого, но о вас и обо мне неоднократно говорится в Библии. И я хочу прочитать один из таких текстов. Ваше имя может быть написано вместо слова «неправедных». Я прочитаю. «Потому что и Христос, чтобы привести вас к Богу, однажды пострадал за грехи ваши. Праведник за Петра Мицкевича, за грешника, быв умершлен по плоти, но ожив духом. Потому что сам Христос также умер за грехи наши раз и навсегда. Праведник за неправедных, чтобы привести вас к Богу». Или вы можете поставить свое имя. «Праведник за неправедных, не знавший греха за грешников». Почему Он сделал это? Для того, чтобы привести нас к Богу. Как сказал один из богословов, это вход. Наш Господь Иисус Христос, умирая на кресте, предоставил нам вход на небо. Он открыл нам доступ туда. И сегодня небо открыто для каждого из нас. Эта дверь открыта для всех, кто уверовал в Господа нашего Иисуса Христа. Он говорит, стих 18, «Быв умершлен по плоти, но ожив духом. Тело его было предано смерти, дух же его был возвращен к жизни». А теперь посмотрим на стих 22. Вы знаете, что делает сейчас Христос? Он одесную, то есть по правую руку Бога. Может, вы и не знали этого. Я встречаю множество людей, которые не знают, что делает сейчас Христос. Он вознесся с земли на место славы и в телесной форме. Он является единственным видимым членом Святой Божественной Троицы. Бог Отец в форме Духа. Бог Сын имеет тело. Бог Дух Святой в духовной форме. Единственный видимый член Троицы – это Господь Иисус Христос. И Он сидит по правую руку Бога Отца и ходатайствует за нас. Он молится за нас. Он беспокоится о наших проблемах и нуждах. Он является посредником для нас, христиан. И находясь по правую руку Бога Отца, у Него есть власть. Так и говорит апостольский символ веры. «Вознесся на небеса, где сидит одесную Бога, своего всемогущего Отца, откуда придет судить живых и мертвых. Он будет судить и живых, и мертвых. Он вернется на эту землю». И так дальше. А сейчас непростая часть. Мы посмотрим на содержимое бутерброда. Сначала давайте посмотрим на тему сошествия Иисуса Христа в ад. Это 19 стих. «Которым Он, Христос, и находящимся в темнице духом, сойдя, проповедовал, некогда непокорным ожидавшему их Божию долготерпению, в дни Ноя, во время строения ковчега, в котором немногие, то есть 8 душ, спаслись от воды, в котором он пошел и проповедовал находящимся в темнице духом, ослушавшимся Бога в далеком прошлом во времена Ноя. Но Бог терпеливо ждал, пока будет построен ковчег. Лишь немногие попали в него, всего 8 человек, и они спаслись по воде». Что это значит? Это значит, что Христос сошел в темницу, в тюрьму. Кто были эти духи, которых он посетил? И о чем же он проповедовал, как сказано в 19 стихе? Позвольте мне обратиться к тексту Священного Писания из Ветхого Завета и попросить вас вспомнить сцену, которая произошла до потопа. Это описано в 6 главе книги Бытия. И когда у вас будет время, вы, может быть, перечитаете всю книгу. Там сказано, что в этот период развращение мужчин и женщин достигло пика. И это огорчило сердце Бога, даже до того, что Он пожалел о том, что сотворил человека. Знаете ли вы это? В книге «Бытие» в 6 главе я прочитаю 5 и 6 стихи. Здесь говорится: «И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. И раскаялся Господь, что создал человека на земле и воскорбел в сердце свое». Из-за такого сильного развращения. Если вы будете читать контекст первых 4 стихов 6 главы «Бытие», вы узнаете об определенном сожительстве. Многие верят, что это было сожительство между духовными существами и земными женщинами. Некоторые считают, что этот период до потопа духи перевоплощались и сожительствовали с женщинами. И тогда появилось целое поколение так называемых исполинов. Очень странный феномен. Очень редко упоминаемый проповедниками, и об этом редко учат. И вот когда пришел потоп, тогда окончился разнузданный стиль жизни. Закончилось поколение исполинов, поколение уродцев. И был суд над теми духами, которые сожительствовали с женщинами. И они были помещены в место, называемое в оригинале Тартарус. Не в ад, не в озеро Огненное, но в специальное место, которое названо тюрьмой. Дорогие друзья, мы продолжим разбор этого текста в следующий раз. А сейчас хочу я закончить нашу беседу напоминанием, что мы читаем Евангелие. Первое послание Петра, 3 главу. И здесь апостол Петр пишет: «Ибо, если угодно воле Божией, лучше пострадать за добрые дела, нежели за злые. Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных».

0: 40-й псалом. «Блажен тот, кто о слабом заботится. Во время беды избавит его Господь. Господь сохранит его и сбережет ему жизнь, счастьем одарит его на земле и не отдаст его на произвол врагов. Господь укрепит его на одре болезни и с ложа недуга его поднимет. Я сказал: помилуй меня, Господь, исцели меня, я пред тобою согрешил. Враги мои зло говорят обо мне, когда же умрет он, и имя его погибнет? Если приходит кто навестить меня, то ложь говорит, а в сердце своем слагает злые слухи. Потом он выходит и всем их рассказывает. Все враги мои шепчутся против меня, думают худшее обо мне. Смертельный недуг его одолел, он слег и больше ему не встать. Даже близкий друг, на которого я полагался, тот, кто ел мой хлеб, поднял свою пету против меня. Но ты, Господи, помилуй меня, подними меня, и я воздам им. Из того я узнаю, что угоден тебе, если враг мой не превозможет меня. А меня ты поддержишь за непорочность мою и поставишь пред собою навеки. Благословен Господь Бог Израиля от века и до века».
1: Час хвалы и поклонения на свободном радио.

0: выдержка из письма Иакова.
1: Каких только зверей, птиц, змей, морских животных и рыб не укротил уже или не укрощает человеческий род. А язык не дано укротить никому из людей. Это необузданное зло, полное смертоносного яда. Языком мы благословляем Господа и Отца, и тем же языком проклинаем людей, созданных по подобию Бога. Из одного и того же рта исходит и благословение, и проклятие. Братья, такого не должно быть.
2: В эфире «Свободное радио».
3: «Свободное радио».
2: Сделано для тебя.

0: «Верьте Богу». «Верно вам говорю, если скажет кто этой горе, поднимись и бросься в море, и не усомнится в душе, но будет верить, что сказанное им исполнится, так и будет. Поэтому вам говорю я, о чем бы вы ни молились и чего бы ни просили, верьте, что вы уже получили, и так и будет. И когда вы стоите и молитесь, прощайте все, что против кого-то имеете, чтобы и Отец ваш Небесный простил вам ваши грехи».
1: Держим курс на вечное. Свободное радио.

0: Всем привет! Оказывается, что домашние животные тоже могут страдать аллергией на своих хозяев, потому что люди являются точно такими же носителями аллергенов. Выражается подобная непереносимость потерей шерсти и дерматитом. Вообще не так же. Если у вас непереносимость коллег по работе или родственников, приехавших в гости, попробуйте посмотреть на это с другой стороны. Просто подумайте о том, что вы тоже можете быть для кого-то раздражителем и даже духовным аллергеном. Всем добра!
1: Новая музыка на свободном радио.

0: свободном радио.
1: Не пытайся, друг мой, строить дом свой на песке. Зачем тебе жить в суете?

на море, когда был ребенком, строил песчаные замки. Волна накрывала и все растворяя.

0: Кротость есть признак великой силы. Чтобы быть кротким, для этого нужно иметь благородную, мужественную и весьма высокую душу. Неужели ты думаешь, что мало нужно силы душевной, чтобы получать оскорбления и не возмущаться? Святитель Иоанн Златоуст.
1: Настройся на хороший день.

тихо, так тебе вас зову. Прости за все, где я был слаб, лишь только шанс все изменить. Я жить по-новому хочу, когда рассеется туман. Останусь лишь среди людей, но мне не нужен их обман. Теперь хочу я быть другим.

Вы слушаете нас за завтраком, в машине или на пробежке. А кто слушает вас? Конечно же, мы. Каждый день. И хотим быть рядом и дальше. Потому что без вас нас не было бы. Это буквально. Помочь Свободному радио можно на сайте свободная.медиа, нажав на кнопку «Поддержать».

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

хлеб наш насущный. Можно спросить?» У Виктора было потрясающее чувство ориентирования, которому все завидовали. Он прямо-таки инстинктивно знал, где север, юг, восток и запад. Словно родился с этим чувством. И всегда был прав. Но однажды Виктор заблудился. Вместе с женой он поехал на праздник в незнакомый город и остался там до темноты. Виктор был уверен, что легко найдет дорогу домой, но не нашел. Он развернулся, поездил туда-сюда и совсем растерялся. Жена попыталась дать ему совет. «Я знаю, это непросто, но спроси дорогу у телефона, так можно». Впервые за всю свою долгую жизнь Виктор спросил дорогу у телефона. Давид обладал богатым жизненным опытом, но псалмы показывают, что он не раз оказывался в духовном и эмоциональном тупике. Один из таких случаев описан в Псалме 142. «Сердце великого царя онемело, в его жизнь пришла опасность, поэтому он молился: «Укажи мне, Господи, путь, по которому мне идти». Не полагаясь на человеческую помощь, Давид обращался к Господу: «К тебе возношу я душу мою». Если муж по сердцу Божьему время от времени не знал, куда ему идти, то и нам нужно обращаться к Богу за водительством.

0: Новый час на свободном.
1: Время дорожить теми, кто рядом.
2: Свободное радио совместно с Русским христианским радио представляет серию бесед Михаила Логачева «Читаем Библию вместе». Михаил Логачев, ушедший в вечность в 2009 году, был пастором Московской церкви «Ковчег», активным служителем и душепопечителем. Он оставил после себя доброе наследие, которым мы с удовольствием с вами делимся.
3: Мир вам, дорогие друзья! Мы продолжаем вместе читать книгу «Деяния святых апостолов». 14 глава, первое миссионерское путешествие апостола Павла вместе с Варнавой. Мы в предыдущей главе читали о том, как они были изгнаны из Антиохии Писидийской, и вот теперь они пошли в другой город, в Иконию. Прочитаем первые 7 стихов 14 главы. «В Иконии Павел и Варнава тоже пришли в иудейскую синагогу и говорили так, что уверовало великое множество как иудеев, так и язычников. Однако те иудеи, что не уверовали, ожесточили язычников, настроив их против братьев. Они пробыли там довольно долго и проповедовали смело и открыто, полагаясь на Господа, подтверждавшего весть о своей благодати, тем, что даровал им способность творить знамения и чудеса. Между тем народ в городе разделился. Одни стали на сторону иудеев, а другие – апостолов. Язычники и иудеи, вступив в сговор с городскими властями, собрались напасть на Павла и Варнаву и побить их камнями. Узнав об этом, они нашли себе убежище в Ликаонии, и там, в городах Листра и Дервия и их окрестностях, продолжали возвещать благую весть». Итак, население города Иконии раскалывается надвое. Когда проповедуется благая весть, точно так же раскалывается надвое население всей земли. Можно сказать, что и каждая душа также раскалывается надвое, когда задевает ее за живое слово истины, Божие слово. И тут каждому предстоит выбирать, на чьей я стороне. На стороне Христа, принимая благодать, или на стороне всех тех, кто противится ему, кто в свое время противился апостолам. Господь может потом дать еще одну и еще одну возможность, но наступает момент, когда нужно делать выбор, когда медлить больше нельзя, когда уже все сказано и все известно. Мы часто наивно полагаем, что еще недостаточно знаем и понимаем, чтобы принять окончательное решение. Но не оказывается ли, что мы заглушаем в себе голос Божий, который призывает нас к этому решению, и, по сути дела, побиваем камнями того, кто призывает нас? Что-то в нас не может принять, что Дух говорит нам. И это не нейтральная какая-то позиция. Господь каждого ставит перед выбором. Заметим, что гонения усиливаются со временем. В предыдущем городе только их хотели изгнать. И в итоге изгнали. Как написано в 50 стихе предыдущей главы, иудеи, сумев повлиять на чувства благочестивых женщин из знатных семей, на влиятельных людей, начали преследовать Павла и Варнаву и изгнали их из своих краев. А здесь уже их хотят убить, потому что побить камнями – это и значит убить. Города эти – Антиохия Писидийская, Икония, Листра, Дервия, которые упомянуты, куда удалились Павел и Варнава. Эти города все расположены на территории современной Турции, в горной местности. Тогда это были довольно дикие места, малонаселенные, не слишком цивилизованные. И такая расправа без суда вполне была там возможна, что мы и увидим в дальнейшем. Чтобы было понятнее, в каких условиях проходило миссионерское служение Павла и Варнавы, я прочитаю несколько стихов из второго послания Коринфянам. Оно написано позже, но отражает реальность того времени. Вот что пишет апостол Павел о своем служении. Это второе послание Коринфянам, 11 глава, с 26 стиха. Вечно скитаясь, я рисковал постоянно жизнью на реках и на разбойных дорогах. Много претерпел я от своего народа и от язычников. Самым разным подвергся я испытаниям в городах и в пустынях, а также на море. Много опасностей создали мне и лже-братья. Дни за днями я проводил в трудах, изнурении, часто без сна. Голод и жажда нередко томили меня. Порою же я оставался и вовсе без пищи, в холоде и наготе. Таково было служение апостолов, но и плоды были. Плоды были спасенные души. Мы прочитаем о том, как дальше продолжалось путешествие апостола Павла с 8 стиха 14 главы до 20. «В Листре был человек, который не владел ногами, хромой от рождения, он и шагу ступить не мог. Этот человек сидел и слушал проповедь Павла. Павел внимательно посмотрел на него и, заметив, что у него есть вера и может он быть исцелен, громко воскликнул: «Поднимись, стань на ноги!» Тот быстро встал и пошел. Люди, увидев сделанное Павлом, закричали по-ликаонски: «Боги сошли к нам в облике человеческом!» И стали называть Варнаву Зевсом, а Павла Гермесом, потому что в основном говорил он. Жрец Зевса, храм которого был перед городскими воротами, привел к воротам быков, принес венки и хотел вместе с народом совершить жертвоприношение. Услышав об этом, апостолы Варнава и Павел разодрали на себе одежды и с криком бросились в толпу. «Остановитесь, что вы делаете?» – взывали они. «Мы такие же люди, как и вы, и пришли к вам с благой вестью, чтобы обратились вы от этих никчемных идолов к Богу живому, создавшему небо, землю и море, и все, что в них обитает. В прошлых поколениях он позволял всем народам ходить своими путями, хотя и не переставал напоминать вам о себе, творя добро. Он посылает вам с неба дожди и каждый год в свое время дает урожаи, насыщает вас пищей и наполняет весельем сердца ваши». И этими речами они едва смогли удержать народ от жертвоприношения в их честь. Но потом из Антиохии и Иконии пришли иудеи и, настроив народ против апостолов, побили Павла камнями. Думая, что он умер, его выволокли за город. Когда же ученики обступили Павла, он очнулся, встал и вернулся в город, а на следующий день вместе с Варнавою пошел в Дервию». Такие рассказы заставляют задуматься, а не бесплодны ли все усилия, не напрасны ли труды апостолов. Действительно, мы видим, что Господь совершает великие чудеса. Это чудо подобно тому, что совершил Господь в Иерусалиме через Петра и Иоанна, когда тоже был исцелен хромой от рождения. Об этом мы читали в 3 главе книги «Деяний». Но совсем другой результат, потому что другие люди, язычники, у них языческое отношение ко всем чудесам, языческое отношение к божеству. И даже действие живого Бога, действие Его благодати, Его свидетельство о себе принимается по-язычески. Человек слушал проповедь Павла. У него была вера. Какая это была вера? Мы даже не можем вполне понять. Вера, достаточная для исцеления, для спасения. Он поднялся и встал на ноги, потому что поверил проповеди апостолов, и Господь мог действовать в нем. Что же сделали окружающие люди? Они приняли за богов тех, кто проповедовал, и даже отождествили их с этими языческими идолами. Говорили они на своем языке, поэтому апостолы не могли их долго понять, а когда поняли, конечно же, ужаснулись. Такое может случиться с каждым миссионером. Вместо того, чтобы начать поклоняться Богу, люди могут начать поклоняться человеку, человека сделать идолом без его воли и против его желания. И пришлось апостолам напоминать самые начальные понятия о вере, о том, что есть Бог, который сотворил все. Конечно, что-то подобное могли знать даже и язычники. У многих языческих народов есть представление о Творце, но только ему не поклоняются. Поклоняются вот тем богам, которые ближе, богам, которые, по сути, сами люди изобрели, обожествив силы природы, поклоняясь творению вместо Творца. Но и эти уроки какого-то самого начального богословия, наверное, коснулись чего-то сердца. Мы не видим здесь даже, чтобы много говорилось о Евангелии. Но, конечно, было сказано и о Христе, потому что появились ученики. Мы читаем, что ученики обступили Павла. Значит, все-таки ученики были. Значит, все-таки проповедь была не напрасной. Прочитаем теперь, каким был обратный путь апостолов. Прочитаем об их бесстрашии. С 21 стиха читаем до конца главы. «Возвестив благую весть в том городе и многих сделав учениками Господа, они вернулись в Листру, а затем прошли через Иконию и Антиохию, всюду укрепляя дух учеников, призывая быть стойкими в вере. В Царство Божие нам предстоит войти путем многих страданий, говорили они». И, избрав им пресвитеров в каждой церкви, с молитвой и постом поручили их заботе Господа, в которого те уверовали. Потом, пройдя через всю Писидию, они пришли в Памфилию, и, возвестив слово в Пергии, они отправились в Атталию. Оттуда отплыли они в Антиохию. Там они были вверены благодати Божьей для дела, которое и исполнили. В Антиохии они собрали церковь и рассказали обо всем, что Бог совершил через них, и как Он отворил дверь веры язычникам. И они продолжительное время оставались там с учениками. Здесь мы видим мужество апостолов. Они идут туда, где только что их хотели убить. Они проходят те города, где их гнали. И всюду укрепляют дух учеников. И, конечно, это были не просто слова. Говоря, что в Царство Божие нам предстоит войти путем многих страданий, они это показали собственным примером. Вот этот путь. Этот путь прошли сами апостолы и вслед за собой предлагают идти ученикам Христовым, предлагают и нам. Почему предстоит войти путем многих страданий в Царство Божие? Разве Господь не открывает даром по благодати этот путь? Да, каждый может встать на этот путь, но чтобы пройти им до конца, нужно быть верным. И Господь сам дает силы для этого, дает силы переносить страдания по мере того, как они приходят. Часто задают такой вопрос: смогу ли я перенести все испытания? Тот, кто посылает испытания, посылает и силы для того, чтобы их перенести. И это путь. Апостолы не только учат, они еще и созидают церкви, избирают старших или пресвитеров. Пресвитер по-гречески значит «старший» или «старейшина». И оставляя дальше церковь в каждом городе, с молитвой и постом поручают церкви заботе Господа, потому что апостолам нужно идти дальше. Они не могут оставаться в каждой церкви и о каждой церкви позаботиться. Служение апостолов таково, что они насаждают церкви и двигаются дальше, зато потом могут снова и снова посещать, сохранять эту связь живую, снова и снова заботиться и писать письма. Многие послания апостола Павла представляют собой как раз такие письма, их можно назвать душепопечительными письмами, ко вновь основанным церквам. Заканчивается путешествие там же, где оно и началось, в той церкви, которая отправила апостолов на служение. Они рассказывают, что совершил Господь. Та церковь, которая благословила, отправила, она же и слышит отчет, если можно так это назвать, рассказ о том, что Господь совершает среди язычников. После этого наступает перерыв, отдых, и тем временем Господь готовит всю церковь, чтобы церковь научилась действовать и приняла нужные решения в новой ситуации. Об этом мы будем читать в следующей 15 главе. Господь дает нам пример мужества апостолов, снова и снова напоминает о том, что вера есть верность. По-гречески это одно и то же слово. Путь в Царство Божие – это путь испытаний. Да благословит Господь всех нас, тех, кто стали на этот путь, быть верными Ему. А тех, кто еще колеблется, пусть Господь благословит смело встать и идти по этому пути. С Богом, дорогие друзья!

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Александр из Москвы.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: Потому что без Бога жизнь бессмысленна. Я вырос в христианской семье, поэтому это нас формировало ценности.
1: Христианство – это свобода или ограничение?
2: Свобода во Христе, которая всегда находится в границах того, что Писание учит нас жить.
0: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Евангелие от Марка.
1: В шестом же часу настала тьма по всей земле и продолжалась до часа девятого. В девятом часу возопил Иисус громким голосом:
2: «Элои, Элои, лама сабахфани!»
1: Что значит: Боже мой, для чего ты меня оставил?» Некоторые из стоявших тут, услышав, говорили:
3: «Вот, Илию зовет!»
1: А один побежал, наполнил губку уксусом и, наложив на трость, давал ему пить, говоря:
4: «Постойте, посмотрим, придет ли Илия снять его!»
1: Иисус же, возгласив громко, испустил дух. И завеса в храме раздралась надвое сверху донизу. Сотник, стоявший напротив его, увидев, что он так возгласив, испустил дух, сказал:
5: «Истинно человек сей был Сын Божий!»
1: Были тут и женщины, которые смотрели издали. Между ними была и Мария Магдалина, и Мария, мать Якова Меньшего, и Иосии, и Соломия, которые и тогда, как он был в Галилее, следовали за ним и служили ему, и другие многие вместе с ним, пришедшие в Иерусалим. И как уже настал вечер, потому что была пятница, то есть день перед субботою, пришел Иосиф из Аримафеи, знаменитый член совета, который сам ожидал Царствия Божия, осмелился войти к Пилату и просил тело Иисусова. Пилат удивился, что он уже умер, и, призвав сотника, спросил его, давно ли умер. И, узнав от сотника, отдал тело Иосифу. Он, купив плащаницу и сняв его, обвил плащаницу и положил его в гробе, который был высечен в скале, и привалил камень к двери гроба. Мария же Магдалина и Мария Иосиева смотрели, где его полагали.
0: Новая музыка на свободном радио.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Как неисследимы пути Его! О бездна богатства и премудрости и ведения Божьего! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его! Послание к римлянам, 11 глава, 33 стих. Когда Павел делился с римлянами о славном Божьем плане искупления и о том, что Бог милостив ко всем, как иудеям, так и язычникам, из его уст вырывается хвала. Он в полном благоговении от той мудрости и познания Бога и его плана искупления для человека. Только Бог знает, что будет в конце, и знает с самого начала. Тот факт, что неисследимы пути его, является частой причиной разочарования в нашей христианской жизни. Мы хотим знать Божьи пути. Мы хотим знать, о чем он думает, когда позволяет некоторым вещам происходить. Но, как Бог сказал Исаии, «Мои мысли не ваши мысли, не ваши пути – пути мои. Но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших». Исаия, 55 глава, 8-9 стихи. Бог работает над планом, который нам неведом. Мы можем понимать Его волю лишь по мере того, как она открывается нам день за днем. Хотя иногда мы не понимаем, почему Он ведет нас через темные долины, но когда мы достигнем вершины горы и оглянемся назад, то мы увидим тот путь, по которому мы пришли. И мы поймем, что Он делал. Мы поймем, что никогда не достигли бы этой вершины, если бы сначала не прошли через низины. Бог, Ты так богат благостью, несравним ни с кем по мудрости и доброте. Мы просто хотим сказать, что мы любим Тебя. Господь, помоги нам посвятить себя Тебе и довериться Твоей истине. Во имя Иисуса мы молимся. Аминь.
1: Свободное радио.

Действительно, есть только одно место на земле, где мы не видим тени. И это личность – Иисус Христос. В нем Бог открылся нам в самом ясном и понятном образе. Альберт Эйнштейн.

0: Детство – самые сложные в жизни мужчины. За этой шутливой формулировкой «опыт поколений» и приближаясь к 40, мужчина становится по-настоящему взрослым. Любая взрослость, неважно, про мужчин мы или про женщин, взрослость отличается умением отказывать. Причем и себе, и другим. Взрослый человек – это человек разборчивый, не всеядный. Отказывайтесь уверенно, если чувствуете, что, согласившись, будете не в ладу с собой и Богом. Ведь это и есть взрослость.
1: Хвалите Господа, ибо Господь благ. Час хвалы и поклонения на свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе.

знаешь, это так просто. Выйти в море из лодки, выбросить все весла, уравнение.

Это так просто быть придавленным камнем, быть оставленным всеми и висеть под солнцем в пыли.

0: книги Евангелия от Марка.
1: Однажды в субботу Иисус шел через поле. Его ученики на ходу срывали колосья. Фарисеи стали ему говорить: «Смотри, что они делают! Этого нельзя делать в субботу!» «Разве вы никогда не читали?» — говорит им Иисус. «Что сделал Давид, когда был в нужде и когда сам он и люди его голодали? Он вошел в дом Божий при первосвященнике Авиафаре и ел жертвенный хлеб, тот, который нельзя есть никому, кроме священников, ел сам и дал своим людям». И сказал им Иисус: «Суббота создана для человека, а не человек для субботы. Поэтому Сын Человеческий, Господин и над субботой».

каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: Когда просят помолиться за здоровье или за операцию, или сообщают, что человек умер, всегда найдутся те, кто первым делом бросается не молиться и сочувствовать, а спрашивает: «А что за операция? А почему? А от чего умер?» Интересно, это праздное любопытство или участие вызывает больше определенный вид заболевания? Или это из разряда «Нет ли у меня такого?» Я знаю человека, который, сломав две руки, так устал от вопроса «Как это тебя угораздило?», что уже готов был чуть ли не ударить интересующихся. Он возмущался, почему люди не могут просто мне посочувствовать. Некоторые христиане объясняют свой вопрос тем, что им кажется, что если знать причину, то их молитва будет плодотворнее. Но признаемся себе, ведь это просто праздное любопытство. Рождение и смерть – это единственные в мире события, которые происходят абсолютно со всеми. Поэтому самые популярные статьи желтой прессы – это, конечно, рассказы о любовных перипетиях или сообщения с подробностями о смерти звезд. Будьте сострадательны и тактичны. Плачьте с плачущими, радуйтесь с радующимися. Так советует нам Писание. Плачущим, правда, совершенно достаточно нашего сочувствия и ходатайства перед Богом. Без всяких подробностей. С вами была Катя Ватуля. Просто христианка.
1: Свободная.

0: Я ничего не брала. Отпустите меня.
1: Разберемся.
0: Уведите руки. Порежу вам. Я ничего не брала. Отпустите
1: здесь
0: меня.
1: Здесь посидите.
0: Не смейте меня здесь оставлять. Я на вас в суд подам. Ну, выпустите меня. Я на работу опоздаю. Ну, выпустите меня, пожалуйста.
2: Что же это такое?
0: Ну, кто-нибудь.
3: За что вас тут?
0: Кто тут? Что вам надо?
3: Ничего. Просто поинтересовался, за что вас сюда?
0: Ой, я не хотела так грубо. Вырвалась просто.
3: Так вас за что?
0: Да ни за что. Понимаете, я никак не могла найти одну вещь, а продавцов, как назло, поблизости не было. У меня времени в обрез, понимаете, обеденный перерыв уже заканчивается. Но когда я уже собиралась плюнуть на все и бежать на работу, нарисовалась консультантка. Я ей сказала, что мне нужно, она говорит, одну минутку, сейчас найдем. Убежала куда-то. Я ждала ее 10 минут. В итоге она приходит и говорит, что, к сожалению, этого товара нет в наличии. Ой, смотрю на часы, мне через 2 минуты надо уже в офисе сидеть. Ну, конечно, я рванула, что есть сил. И что вы думаете? На выходе из магазина меня останавливает этот жлоб и просит меня пройти до выяснения обстоятельств. Мало того, что я на работу опоздала, они даже мне позвонить не дают, только просто предупредить хотя бы начальника. Только что на хорошую работу устроилась. Теперь уволят. Что же делать?
3: Вы ведь ничего не украли?
0: Да нет, конечно. У меня и в руках ничего, кроме сумочки, не было. Да им-то что? Вообще, где Бог? Почему, когда мне так нужна его помощь, его нет?
3: Ничто не отлучит нас от любви Христа.
0: Что?
1: Вы примите наши извинения. Видеозапись показала, что это были не вы. Воровка внешне очень похожа на вас. Простите.
0: Хорошо, а он? Его когда отпустят?
1: Кого?
0: Ну, мужчина, который со мной в комнате был. Он тоже, я не знаю, правда, за что он...
1: Мужчина?
0: Да.
1: Какой мужчина? Вы о ком?
0: Ничто не отлучит нас от любви Христа.
1: Чего?
0: Да так. Это я сама с собой.
1: Угу.
4: Свободное радио. Благо, благодать.

0: Притчи Соломона.
1: Жадный человек разжигает ссоры, а полагающийся на Господа будет процветать.

Все бока испробовал, все бестолку. Верчусь и не могу уснуть, не нахожу места. Полки не под цвет, крыло замятое, ремонт никак не закончу. Это мой ежедневный фронт, лошадиными порциями, пачками эмоций. Я будто сам собой покусан и покоцан. Мелочная суета же, она съедает все внутри. Порой отпускает, и я говорю себе: смотри, все у тебя хорошо, все, что нужно. Я сам собой обезвожу.

0: Кто-то читает, слушает и смотрит все новости и аналитику, которую только можно найти в интернете. А кто-то сознательно отказывается от новостей, чтобы жить спокойнее. И сказать, кто прав, а кто нет, тут нельзя. Первые рискуют отравиться пропагандой, но могут понять процесс и подготовиться к внезапным поворотам. А вторые рискуют оказаться в розовых очках, зато спят спокойнее. Как бы там ни было, нужно помнить, что всегда важно держаться золотой середины. Опасно заразиться ненавистью, держась новостной повестки. Но не менее вредным может быть позиция закрывания глаз, ведь таким образом вы упустите шанс сопереживать и искренне молиться о мире и о прощении. Подумайте об этом.
1: Слава Богу за все. Свободное радио.

Одна чашка кофе в день, и вы уже финансируете одну программу в неделю. Представьте, ваш капучино превращается в интервью с интересным гостем, размышления пастора или песню, которая кому-то очень нужна. Кофе выпили, добро осталось. Выгодная сделка, правда? Поддержите «Свободное радио» на сумму, которая равна стоимости чашки кофе. Сделать это очень просто на нашем сайте свободная.медиа. Кнопка «Поддержать».

0: Евангелие от Марка.
1: Когда были они на пути, восходя в Иерусалим, Иисус шел впереди их, а они ужасались и, следуя за ним, были в страхе. Подозвав 12, он опять начал им говорить о том, что будет с ним.
2: «Вот мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят его насмерть, и предадут его язычникам, и поругаются над ним, и будут бить его, и оплюют его, и убьют его, и в третий день воскреснет».
1: Тогда подошли к нему сыновья Зеведеевы, Иаков и Иоанн, и сказали:
3: «Учитель, мы желаем, чтобы ты сделал нам, о чем попросим».
1: Он сказал им:
2: «Что хотите, чтобы я сделал вам?»
1: Они сказали ему:
3: «Дай нам сесть у тебя одному по правую сторону, а другому по левую в славе твоей».
1: Но Иисус сказал им:
2: «Не знаете, чего просите. Можете ли пить чашу, которую я пью, и креститься крещением, которым я крещусь?»
1: Они отвечали:
3: «Можем».
1: Иисус же сказал им:
2: «Чашу, которую я пью, будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься. А дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому уготовано».
1: И услышав, 10 начали негодовать на Иакова и Иоанна. Иисус же подозвал их, сказал им:
2: «Вы знаете, что почитающиеся князьями народов господствуют над ними, и вельможи их властвуют ими. Но между вами да не будет так. А кто хочет быть большим между вами, да будет вам слугою. И кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом. Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих».

Мы не можем запретить птицам пролетать над нашей головой, но мы не позволим им садиться нам на голову и вить на ней свои гнезда. Подобно этому, мы не можем запретить дурным мыслям иногда приходить к нам в голову, но мы должны не позволять им гнездиться в нашем мозгу. Мартин Лютер.

История христианских гимнов. Знаменитая на весь мир песня «Rivers of Babylon» группы Boney M написана на слова 136-го псалма. Этот псалом представляет собой скорбную песнь еврейских изгнанников, томящихся в Вавилонском плену после падения Иерусалима и разрушения первого храма. Текст псалма в христианской традиции воспринимается не только относительно конкретного события священной истории, но и символически, как плач людей о своем греховном пленении и изгнании из рая. Псалом широко используется в церковном богослужении. Песню «Rivers of Babylon» написали и выпустили в 1970 году участники ямайского чернокожего трио «The Melodians». В оригинале это была песня в стиле регги. Boney M перепели ее в 1978, и именно в их исполнении песня приобрела широкую

0: История христианских гимнов.
1: Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: Каждый человек сталкивается со сложными и неудобными вопросами о Боге, вере, о себе. Бесконечное «почему», «зачем» и «что если». «Проклятые вопросы». Авторский проект Нелли Абдуллиной.
1: Зачем Бог создал человека, если знал, что многие согрешат и погибнут? Для прикола? Бог создал человека не как отстраненный наблюдатель или равнодушный художник. Человек для него не опытная модель, не материал для коротких испытаний, после которых его можно просто выбросить. Бог дает жизнь человеку как родитель, чтобы любить его. И как родитель он знает, что нам предстоит перенести болезни, страдания и смерть. Как родитель он переживает нашу боль ближе и сильнее, чем свою, и поддерживает нас во всех испытаниях. Но в отличие от наших земных родителей, он может предложить нам не только помощь, но и вечную жизнь. Ведь он создал нас не для смерти. И от нашего желания зависит, принимаем мы этот дар или выберем гибель.

0: Новый час на свободном.
1: Время благодарить. Первые христиане пользовались греческим переводом Ветхого Завета – Септуагинтой. Затем, начиная с V века, после того, как Иероним сделал перевод Библии на латинский язык – Вульгату, христиане стали читать Ветхий Завет по латыни. И лишь спустя столетия, во времена Возрождения, христиане-гуманисты начали изучать древние языки, такие как иврит, и заново читать Библию в оригинале. Среди величайших знатоков иврита XVI века был ученый-протестант Иоганн Баксторф-старший. Желая наставить евреев на путь христианства, Баксторф освоил иврит и арамейский язык, а также стал изучать раввинистическую литературу и еврейские обычаи. Это иногда приводило к курьезам. Часто рассказывают такой инцидент из его жизни. Однажды в качестве наблюдателя Баксторф присутствовал на еврейском обрезании, за что все были оштрафованы, он в том числе, на 100 гульденов за нарушение городских законов. Тем не менее, Баксторф остался в хороших отношениях с магистратом города и в течение 30 лет был профессором Базельского университета. Исследования Баксторфа привели к появлению множества ценных публикаций, включая грамматику иврита, библиографию, симфонию и еврейскую Библию с раввинистическими комментариями. Его массивный фолиант «Де синагога иудаика», «Еврейская синагога» или «Историческое повествование о положении евреев, рассредоточенных по всей земле в наши дни», изданное впервые в 1603 году, скрупулезно документирует обычаи и нравы немецкого еврейства. Называя раввинистические учения небиблейскими, Баксторф, однако, считал большинство из них безвредными и не представляющими опасности для христиан. В этот день, 13 сентября 1629 года, профессор иврита Базельского университета Иоганн Баксторф-старший перешел в вечность. Его сын Иоганн Баксторф-младший занял ту же университетскую кафедру и дополнил главную работу отца – лексикон, которую он оставил незавершенной. В последующие годы другие Баксторфы также стали известны как знатоки иврита. Христианские и иудейские богословы еще долгое время обращались к работам Баксторфа, которые выдержали множество изданий.
2: След в истории.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: К Иисусу пришли фарисеи и саддукеи. Желая испытать его, они стали требовать, чтобы он явил им знак с небес. Но он ответил: «На закате вы говорите: будет хорошая погода, небо красное. А рано утром: сегодня будет буря, небо багровое. Глядя на небо, вы умеете предсказывать погоду, а знаков наступающих времен различить не умеете? Злое и безбожное поколение! Оно требует знака, но не будет дано ему знака, кроме знака Ионы».
2: Просто христианское радио. Свободное радио.

Привет всем! Первую радиопрограмму в марте 1896 года отправил один из самых знаменитых людей России – русский физик Александр Попов. Она содержала всего два слова – Генрих Герц. Наши передачи куда более насыщены смыслом. И дело не в количестве слов или витиеватости слога. Просто мы верим в милосердие Бога и хотим вдохновлять вас искать исполнение Его воли. Ваше свободное радио.

Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

не безбожники, а ревнители благочестия послали Христа на Голгофу. Гертруда Лефорт, немецкая католическая писательница.

частью служения Христианского радио. Поддержи «Свободное». Наш сайт свободное.медиа.

0: Открытый микрофон. Кто ты и откуда?
1: Меня зовут Таня, я родом из Башкирии. Последние 15 лет живу в Москве.
0: Почему ты поверила в Христа?
1: Я не знаю, почему. Мне кажется, это не ко мне вопрос. Если верить Библии, то это он нас выбирает и призывает. Я, слава Богу, видимо, услышала.
0: Как вера помогает тебе в жизни?
1: Секрет в том, что мы потихонечку меняемся и освещаемся. И становимся, соответственно, все-таки другими людьми, преображаемся в образ Божий, я так надеюсь. А значит,

0: так как я учительница, что Бог меня поменял и научил радоваться работе, ценить и научил не кричать на детей.
1: Твой любимый библейский стих.
0: «Ибо вы его творение, созданное во Христе Иисусе на добрые дела». Да, мы предназначены к добрым делам.
1: Христианство – это свобода или ограничение?
0: Правильный ответ здесь – о свободе, да. Хотя приходит в голову сразу об ограничениях вроде как. Но на самом деле свободе от греха и правда, хотя трудно бывает с ним бороться. Трудно, и как раз хочется освободиться уже окончательно от всякой ерунды в себе.
2: Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения в эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: Деяния апостолов.
1: В Иконии они вошли вместе в иудейскую синагогу и говорили так, что уверовало великое множество иудеев и эллинов. А неверующие иудеи возбудили и раздражили против братьев сердца язычников. Впрочем, они пробыли здесь довольно времени, смело действуя о Господе, который во свидетельство слову благодати своей творил руками их знамения и чудеса. Между тем народ в городе разделился, и одни были на стороне иудеев, а другие на стороне апостолов. Когда же язычники и иудеи со своими начальниками устремились на них, чтобы посрамить и побить их камнями, они, узнав о сём, удалились в ликаонские города, Листру и Дервию, и в окрестности их, и там благовествовали.
2: Вы слушаете «Свободное радио». В каждом звуке

Я зажег свою свечу, но не вспыхнула она. Я подумал, полечу, но были ноги до земля. Я пытался найти свет, в комнате была, где тьма. Шарил выключатель,

Я зажег свою свечу, но не вспыхнула она. Я подумал, полечу, но полетела лишь струна. Я пытался найти вход, там, где просто его нет. Жарил выключатель,

0: Привет, друзья! Как ваши дела сегодня? Ловите лайфхак. У вас ведь есть смартфон и возможность делать в нем заметки. Называете заметку «Со мной всегда случается что-то хорошее» и ставите двоеточие. Теперь ваша задача – настроить себя так, чтобы подмечать что-то хорошее и добавлять в эту заметку. И обещаю, вы будете удивлены, насколько много хорошего с вами случается. И столько всего вы раньше не замечали. И никакого магизма здесь нет. К великому сожалению, мы впитываем культурный код фиксации на негативе. Попробую на примере. Вот опоздали вы на автобус, ушел прямо перед носом, и фиксация есть. Но вот опять, но почему всегда так? А почему всегда? С чего вы это взяли? А взяли вы это с того, что не фиксируетесь на моментах, когда, например, выходили на остановку, и бац, карета подана, и, главное, нужный автобус в нужном направлении. Вот я, друзья, и предлагаю на полном серьезе поиграть в эту игру. Ну да, пусть игру. Заведите заметку. Со мной всегда случается что-то хорошее. Могу даже подсказать пункт номер один. Вам сегодня передали привет на свободном. Ну как кто? Я передаю вам привет, друзья. Хорошего дня. Всем здравствуйте. Здесь Наташа Романцова.
1: Свободное радио.

0: письма Павла христианам в Филиппах.
1: «Я научился довольствоваться тем, что есть. Я умею жить и в нужде, и в достатке. Я все прошел и ко всему готов. К сытости и голоду, к достатку и к нужде. Все могу благодаря тому, кто дает мне силы».
2: Вы слушаете «Свободное радио». Жизнь в каждом звуке.

Всем привет, друзья! С вами Андрей Стародубцев. Недавно услышал забавную песенку. Там были такие слова. «Всех хороших плохо видно, только злые на виду». В этом есть горькая доля истины. Голос зла, суеты, страха оглушает. Но разве это повод совсем замолчать тем, кто провозглашает истины? Я верю, что нет. И вместе мы этого не допустим. Свободное радио нуждается в вашей финансовой поддержке. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.

0: Ничего себе! Вообще! Слышь, Надь,
1: над чем смеешься?
0: Да сериал новый, прикольный. Забыла, как называется. Ну что, как у тебя там все прошло?
1: Да, нормально, чуть задержаться пришлось. А, этот сериал... Ну, как ты посмотрела одну серию?
0: В смысле?
1: Грязь непристойности и почти все шутки ниже пояса.
0: Да
1: нет,
0: ладно,
1: уж,
0: погоди.
1: Спасибо.
0: Чего ты так сразу грязь ниже
1: пояса? Ну, как знаешь, я просто пытаюсь назвать вещи своими именами.
0: Ну, ладно. Что здесь, по-твоему, такого лучше непристойного? По-моему, смешно.
1: Слушай, ты можешь себе представить, что в старом фильме годов, так скажем, 60-х, неженатый парень с девушкой гордились бы тем, что они переспали в первый день свидания?
0: Да нет, вряд ли.
1: А в этом сериале это сплошь и рядом. Там еще был парень, который очень гордился тем, что он гей. И парочка таких вот прикольненьких лесбиянок.
0: Ой, ну ладно. Умная ты моя. Права ты опять, как всегда. Ладно, этот пока журнальчик почитаю.
1: Почитай, почитай. Знаю я, о чем в этих журнальчиках пишут сплошные сплетни да пересуды.
0: Знаешь, если уж говорить о непристойностях, ты когда-нибудь прислушалась к словам, которые поет этот репер твой любимый?
1: Ну нет. Ну он так клево танцует.
0: Танцует. Послушай, что он поет.
1: Ты права, мат-перемат, и все опять то же самое ниже поясом.
0: Слушай, почему все так как-то ни с того ни с сего стало пошло и грязно?
1: Да я бы не сказала, что все ни с того ни с сего. Думаю, все это насаждалось постепенно. Просто мы как-то вот, ну, не заметили.
0: Как та лягушка, что ли, в кастрюле?
1: Какая-то лягушка.
0: Ну, история есть такая про лягушку. Не слышала, что ли? Лягушку бросили в кастрюлю с водой. Стали подогревать воду на медленном огне. Она там приспокойненько, ничего не подозревая, плавала, наслаждаясь тепленькой водичкой. И даже не заметила, как сварилась.
1: Во-во-во, порой мне кажется, что я и есть та самая лягушка.
0: Во-во, мне тоже иногда так кажется.
1: Слушай, сестренка, чем раньше люди занимались, когда не было ни телевидения, ни радио, ни журналов?
0: Не знаю. Может, больше общались друг с другом?
1: Слушай, а не хочешь прогуляться? Поговорим, полюбуемся закатом. Уж лучше, чем у этого ящика сидеть.

Мир, который приходит от Бога, превосходит все понимание, превосходит все ожидания, хранит сердце наше мир.

Тимур Расулов. Отрывок из книги «В погоне за ветром». Чего еще искала душа моя, и я не нашел? Мужчину одного из тысячи я нашел, а женщину среди всех этих не нашел. 7.28. Согласитесь, довольно странное высказывание. Как и большинство комментаторов, могу лишь сделать предположение. Вероятно, Соломон хочет сказать следующее. Учитывая тотальную греховность, 7.25, людей, по-настоящему боящихся Бога, очень мало. Один из тысячи – это, скорее всего, приблизительная цифра, которую не надо понимать буквально. Может быть, он берет это число, чтобы провести параллель с тысячей своих жен. В любом случае, он делится личным опытом. 7.28. Его можно назвать скорее количественным, чем качественным. И поэтому результат не удивляет. Это, конечно же, не значит, что среди женщин нет благочестивых. Просто среди его жен таковых не нашлось. Если предположить, что у многих из них был выбор, то трудно представить, чтобы богобоязненная девушка возжелала бы стать частью многочисленного гарема ненасытного царя. 7.28. Только это я нашел, что Бог сотворил человека правым, а люди пустились во многие помыслы. 7.29. В итоге исследование греховности человека привело его к истоку – грехопадению и предшествующему ему сотворению. Этот стих относит нас обратно к бытию. До Эдемской трагедии картина была такова. «И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма» – Бытие 1.31. После же все совершенно иначе. Моральное состояние образа Божьего Создатель классифицирует как всеобщую и полную греховность. «И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время» — Бытие 6.5. Слово «помышление» однокоренное с «помыслами» в нашем стихе 7.29. Обратите внимание, что Соломон связывает греховность в первую очередь с образом мышления, а не с поступками. Мысли, исходящие из сердца, предшествуют любому злодеянию. Марка 7.21-23. Глубина порочности сердца такова, что оно может производить исключительно зло, причем круглосуточно, зло во всякое время. Фактически это и делают невозрожденные. Духовная мерзость не позволяет им произвести на свет хоть одну богоугодную мысль. Вот что по этому поводу пишет апостол Павел. «Помышления плотские – суть смерть, потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут, посему живущие по плоти Богу угодить не могут». Римлянам 8:6-8. Все эти многие помыслы воюют против Бога. Они – производные сердца, стремящегося к независимости от Творца. Это помыслы греховного своеволия, противоречащие закону в своем содержании, мотивации, намерениях. Это противостояние законодателю, повелевшему любить его и ближнего. Чтобы исполнять подобное, нужно обновление духа ума. Обновление в познании по образу Создавшего. Ефесянам 4.23, Колоссянам 3.10. Каждый ум должен подчиниться Христу, а иначе он будет воевать с ним. Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Ими ниспровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушание Христу. 2 Коринфянам 10:4-5.

смысла нет ни в чем. И каждый мыслит лишь только о своем. Тебя искал я уставшим взглядом, но ты всегда был рядом, рядом, Господь мой.

0: «Даже если этот мир отвернулся от Христа, ко Христу не придешь, отвернувшись от мира». Жильбер Сесброн, французский писатель.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: письма Павла христианам в Галатии.
1: «Вы, конечно, наслышаны о том, как я жил, когда был иудеем. Я беспощадно преследовал и уничтожал Церковь Божью. Во всем народе мне не было равных среди моих ровесников в том, что касалось нашей религии, и особенно ревностно я придерживался отеческих преданий. Но Бог решил по своей великой доброте избрать меня и предназначить себе на служение еще до рождения из чрева матери, и, явив мне своего сына, велел возвестить о нем всем народам».
2: «Ты не один». Свободное радио.

0: Время подумать.
1: Улыбаемся и пашем. Под таким лозунгом живет немало людей. А есть на вашем жизненном пути люди, которые вроде бы и трудолюбивы, и берутся за все новые и новые начинания, а в итоге масса начатых, но недоделанных дел. В гараже у такого человека все раскручено, но ничего не собрано. Но при этом он может вдохновенно рассказывать, что вот эта будущая газонокосилка надо только подкрутить. А вот это, например, очень хороший велосипед. Надо только руль отрегулировать. И вроде трудолюбивый, всегда как пчелка чем-то занят, но терпения доделать, довести дело до логического конца не хватает. Труд сам по себе, без терпения, бывает не таким уж и эффективным. Например, человек захотел сделать около своего дома клумбу. Он посадил семена красивых цветов, саженцы деревьев, и через некоторое время семена начали прорастать. Но вдруг погода резко испортилась. Стало очень холодно. Маленькие росточки начали погибать. Человек не растерялся и сделал теплицу для клумбы. Однако в теплице стало очень сухо, и растения начали сохнуть. Тогда человек стал больше поливать свои растения. И через несколько дней погода снова наладилась. Теплицу убрали, и все увидели, какие красивые выросли цветы. Все эти цветы и саженцы стали радовать глаз хозяина только потому, что он не перестал ухаживать за ними, преодолел все трудности и взял с собой терпение. В послании к евреям знаменитый призыв: «С терпением будем проходить предлежащее нам поприще». Тогда откуда в нас вся эта неспособность доводить начатое до конца? По одной из версий, когда человек предпочитает быть в процессе, но не доводит дело до логического результата, это страх. Да-да, страх и избегание того факта, что вот она работа, доделана. И теперь кто-то уже может выносить суждение. Ты молодец, ты справился. Или нет, некрасиво, у тебя не очень получилось, не слишком талантливо. Выносить суждения о наших делах могут только тогда, когда мы дело сделали. А когда мы все еще в процессе, кто же будет обсуждать процесс? Вот так и получается, что с одной стороны терпение и труд все перетрут, а с другой стороны лучше я оставлю это полежать здесь. Пусть лучше все знают, что я собираюсь сделать нечто грандиозное, чем мне придется признаться, что я сделал все, что смог, но результат не очень. Никого не узнаете?
0: Вы подумали? А мы сказали.

Всем привет! Это Андрей Стародубцев. В спорте или любом другом преодолении есть понятие «второе дыхание». В момент, когда давление кажется превосходящим все силы, перед тобой встает выбор – сдаться и все бросить или приумножить усилия и продолжить двигаться. И, пробуя второе вопреки ощущениям, ты вдруг обнаруживаешь, что на тебя обрушился поток новых сил. Я верю, что сегодня такой момент настал для свободного радио. Если вместе мы приложим усилия веры, если продолжим движение вопреки давлению, все необходимые ресурсы придут. Свободное радио нуждается в финансовой поддержке каждого слушателя и каждой церкви. Помогите нашему голосу, провозглашающему истинное Евангелие. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: «Если будете прощать людям их проступки, тогда и вам простит ваш Небесный Отец. А если не будете прощать людям, и Отец ваш не простит вам ваши проступки».

0: На этом мы заканчиваем наше богослужение с миром Божьим.
1: Хорошая была проповедь сегодня.
2: Ага, классная проповедь. Ну, побежали домой.
1: А, погоди, пойдем с Самойловыми немного пообщаемся.
2: Нет, не хочу, побежали, пока пастор не подошел.
1: Что, он кусается, что ли?
2: У меня нет желания все воскресенье в церкви проводить. Я пришла, я попила, я послушала проповедь. Все, пойдем.
1: Слушай, я только пойду спрошу Самойлова, нашел ли он новую работу, ладно?
2: Мишу уволили?
1: Так уж 2 месяца как.
2: И как, Света, как же она с детишками?
1: Не знаю.
2: А где они берут... Пожалуй, пойду с ней поговорю.
1: Ты ж, кажется, домой собиралась.
2: Домой? Да как у тебя только язык поворачивается?
1: Да я ж наоборот.
2: Какой же ты, дорогой, чёрствый бываешь, а?
1: Я чёрствый.
2: Тихо, ты чё раскричался-то? Слышно же.

Нынешние мессии не только не позволяют себя распять, но сами готовы распинать других. Януш Васильковский, публицист, писатель.

Друзья, привет! Это Катя. Вы когда-нибудь задумывались о том, что зло реально? В современной поп-культуре зло, страх, ужас возведены в разряд хорошо продающегося товара. Существует целая индустрия ужаса. Люди платят немалые деньги, чтобы пощекотать себе нервы. При этом страх вышучивается. Злые образы из ужастиков становятся карнавальными костюмами и объектами шуток. И уже непонятно, а чего вообще тут бояться? Все сводится к адреналину и облегчению, что все на самом деле игра и шутка. Но зло действительно реально. И если посмотреть на мир вокруг, его работа более чем очевидна. И при этом мы с уверенностью можем сказать: «Я не убоюсь зла». И причина для этого рядом с нами. Перед лицом любого зла стоит наш Бог, который сказал: «Не оставлю тебя и не покину». Помните об этом и ничего не бойтесь.

0: Новый час на свободном.
1: Время слушать Бога.
2: Жемчужины архива нашего радио.
3: Мир вам, дорогие друзья! Название сегодняшней беседы – «Распятие, провозглашение, воскресение и вознесение». Мы будем читать и изучать с вами первое соборное послание апостола Петра, конец 3 главы. Когда я был юношей, несмотря на то, что я вырос в семье верующих родителей, я начал активно задавать вопросы. Является ли то, во что верят мои родители, истиной? Да и в школе директоры и учителя неоднократно беседовали со мной и моей сестрой о вреде и старомодности веры. Они уверяли, что если я хочу быть современным молодым человеком, то я должен отказаться от веры отцов и стать строителем нового, светлого, коммунистического будущего. Когда я стал ходить в церковь, то я помню, как с группой друзей мы посещали разные церкви. Мы заходили в православные храмы, и нам нравилось ходить в католический костел на Рождество или Пасху. Там эти праздники отмечались раньше, чем в Русской православной церкви. Католики отмечают их вместе с западным миром. Ну и также в Москве была возможность посетить разные протестантские церкви. Их было очень мало, но там проповедовалось Слово Божие на понятном русском языке. Мне очень нравилась церковь евангельских христиан. Так вот, я вспоминаю, что в одной церкви на каждом богослужении читался апостольский символ веры. И через несколько лет я более серьезно отнесся к этой традиции. К повторению христианского креда, к апостольскому символу веры. Это краткое перечисление того, во что мы верим как христиане. Послушайте. Верую в Бога Отца, всемогущего Творца неба и земли. Верую в Иисуса Христа, единородного Сына Божия, Господа нашего, который зачат от Святого Духа, который рожден от Девы Марии, который пострадал при Понтии Пилате, был распят, умер и погребен, сошел в ад, в третий день воскрес из мертвых, вознесся на небеса, где сидит одесную Бога, своего всемогущего Отца, откуда придет судить живых и мертвых. Верую в Святого Духа, в единую святую христианскую церковь и в общение святых, прощение грехов, воскресение тела и в жизнь вечную. Аминь. Для меня несколько предложений в апостольском символе веры были непонятны. Например, как можно верить в единую святую христианскую церковь, когда я знал, что христианская церковь не едина, и внутри ее есть определенные проблемы. И один из моих друзей постарался объяснить мне, что здесь имеется в виду. Единая вселенская церковь. То есть верю в единую, одну, вселенскую, святую христианскую церковь. Ну, это было более понятно. Также в апостольском символе веры есть такая фраза, что Христос сошел в ад. И это беспокоило меня. И мои друзья не смогли объяснить мне этого. Прошли годы. В семинарии в классе по греческому языку мы читали текст из первого послания Петра, 3 главы. И это чтение напомнило мне мои юношеские сомнения. Я просил бы вас открыть вместе со мной Библию или Новый Завет, и мы с вами прочитаем один из непростых текстов Священного Писания. Это первое послание апостола Петра, 3 главу. Когда вы изучаете книгу или послание из Библии и читаете текст подряд, стих за стихом, то вы не можете перепрыгнуть через сложные отрывки, которые сложно понять. Это один из таких отрывков. Но мы с Божьей помощью постараемся разобраться. Позвольте мне прочитать из первого послания апостола Петра, из 3 главы, с 18 по 22 стихи. «Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв умерщвлен по плоти, но ожив духом, которым он и находящимся в темнице духом, сойдя, проповедовал, некогда непокорным, ожидающему их Божьему долготерпению, в одни Ноя, во время строения ковчега, в котором немногие, то есть 8 душ, спаслись от воды. Так и нас, ныне подобное сему образу крещения, не плотской нечистоты омытия, но обещание Богу доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа, который вошед на небо, пребывает одесную Бога, и которому покорились ангелы и власти и силы. В новом переводе это звучит так. «Потому что сам Христос также умер за грехи наши раз и навсегда. Праведник за неправедных, чтобы привести вас к Богу. Тело его было предано смерти, дух же его был возвращен к жизни, в котором он пошел и проповедовал находящимся в темнице духом, ослушавшимся Бога в далеком прошлом во времена Ноя. Но Бог терпеливо ждал, пока будет построен ковчег. Лишь немногие попали в него, всего 8 человек, и они спаслись. Эта вода есть образ крещения, которое и сегодня спасает вас. Крещение – это не омовение тела от грязи, а просьба к Богу о чистой совести. Все это происходит через воскресение Иисуса Христа, который пребывает по правую руку от Бога, вознесшись на небеса, и вместе с ангелами, и все власти, и силы склонились перед Ним. Аминь. Не похоже ли это на другой символ веры? Звучит здорово. Это можно заучить. Я обнаружил в моем исследовании Священного Писания, что одно из лучших правил, чтобы понять сложный текст или отрывок, лучше всего взглянуть на полную картину в целом и постараться в этом свете понять этот отрывок Священного Писания. Я помню, что когда наши дети были поменьше, мы объясняли им, как доехать до определенного места в Москве, используя несколько видов транспорта. Мы открывали карту города, смотрели схему метро, и мы были уверены, что они знают, на какой остановке надо выйти. И когда мы использовали карту города, то им становилось ясно, где нужно сделать переход в метро, чтобы достигнуть места встречи. Обычно у нас возникает искушение только рассматривать проблему изолированно. Но нам нужно видеть, откуда мы пришли и куда дальше направляемся. Нужно видеть общую картину. Поэтому позвольте мне вслух рассмотреть этот отрывок, и, может, это поможет нам. Прежде всего, я хочу сказать, что отрывок Священного Писания, который мы прочитали, находится в конце главы. Но на самом деле это середина параграфа. Стихи, на которые мы обратили свое внимание с 18 по 22, с одной стороны являются концом 3 главы, а с другой стороны на самом деле являются серединой параграфа. Я думаю, вы знаете, что Библия была разделена на главы и стихи не Богом, а человеком. Это было сделано для нашего удобства в средние века. Но в те времена, когда Библия писалась, она была написана так, как все мы пишем сейчас. Когда мы пишем письмо, то мы не разделяем его на стихи и главы, даже если это очень длинное письмо. Итак, в послании Петра есть несколько определенных тем. И в те времена даже не было пунктуации. Я благодарен тем людям, которые потрудились и разделили книги Священного Писания на главы и стихи, чтобы нам стало более понятно, о чем здесь написано. Но иногда деление на главы было сделано неудачно и приводит к тому, что люди считают начало и конец главы началом и концом одного параграфа. И это как раз такой случай. Как я понимаю, параграф начинается в 3 главе, 13 стихе и заканчивается в 4 главе, к 6 стихе. 7 стих 4 главы начинает другой параграф. То есть сейчас мы с вами читаем середину параграфа и мысли, которые Петр хотел выразить. Какова же тема этого параграфа? Теперь внимательно послушайте. Это несправедливые страдания. Лучше всего это сказано в 3 главе, в 17 стихе. Ибо если угодно воле Божией, лучше пострадать за добрые дела, нежели за злые. ибо лучше пострадать за поступок праведный, если на то есть воля Божия, чем за неправедный. И весь смысл этого параграфа заключается в следующем. И не забудьте его, это поможет вам в дальнейшем. За страданиями следует благословение, если вы делаете добрые дела. Сразу после того, как Петр написал стих 17, Дух Божий побудил его написать лучший пример этой истины. Кто будет лучшей иллюстрацией? Что благословение следует за страданиями. Это Иисус Христос. Вот почему Петр и пишет в 18 стихе: «Потому что и Христос». И это возможно перевести как «пример Христа». Читаем 18 стих. «Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных. Чтобы привести вас к Богу, тело его было предано смерти, дух же его был возвращен к жизни». Благословение, которое последовало за несправедливыми страданиями Христа, стало спасением для всего человечества. Благословение, которое следовало за его несправедливыми страданиями, было его воскресение. Это стих 21. И второе, что я хочу сказать, когда я смотрю на весь параграф в целом, то в центре внимания находится сам Иисус Христос. И нам надо помнить об этом. Здесь акцент сделан не на человеке, который получил это послание, не на адресате, но акцент сделан на самом Иисусе Христе. Давайте посмотрим на прекрасные слова о личности Иисуса Христа. Стих 18. «Он умер за грехи наши». Это его распятие. Стих 19. «Он проповедовал». Стих 21. «Через воскресение Иисуса Христа». Стих 22. «Который вошед на небо, пребывает одесную Бога, и которому покорились ангелы и власти и силы, который пребывает по правую руку от Бога, вознесшись на небеса, и вместе с ангелами, и все власти и силы склонились перед Ним». Это прославление. То есть мы смотрим на распятие, провозглашение, проповедь, воскресение и прославление Господа нашего Иисуса Христа. Итак, вам понятно? Мы продолжим дальше. Третье. Это наиболее трудное. Этот параграф имеет дегрессию, отступление, отклонение. Стихи с 19 по 21 составляют это отступление. Вы знаете, иногда вы пишете письмо и говорите о предмете, который важен вам. И вам это напоминает другую картину. И вы добавляете эту параллель. Я так и провожу уроки. Я читаю материал лекций, но и периодически делаю отступления. И иногда рассказываю о своей жизни, или просто мы затрагиваем определенную тему. И это может быть целый параграф, а может быть и всего несколько предложений. И здесь Петр добавляет к основной мысли в стихах с 19 по 21 больше цвета, делает отступление и говорит о вещах, о которых редко говорится в Библии. Здесь есть два сложных момента, которые каждый семинарист или исследователь Библии старается разрешить. Итак, первый момент – это сошествие Христа в ад, как процитировано в апостольском символе веры. И это взято из стихов 19 и 20. И второе – это слова о возрождающем, спасающем крещении. Это 21 стих. Крещение спасает. Этот отрывок похож на хороший бутерброд, не так ли? У нас есть два куска хлеба в стихах 18 и 22. То есть очень ясные, понятные основы. В 18 стихе сказано: «Христос умер за грехи». И в 22 стихе: «А теперь Он по правую руку Бога Отца и имеет власть над всеми ангелами, духами и всеми начальствами». Это ясно, и никто не будет спорить с этим. Но между этими стихами есть отрывок, который беспокоит всякого, кто серьезно относится к изучению Библии. Я думаю, это интересный текст. Я хочу еще раз обратиться к основной теме этого отрывка. Давайте мы попробуем разрезать этот хлеб на отдельные части. Итак, посмотрим на стих 18. Это один из стихов, в котором возвещается благая весть в короткой и простой форме. Этот стих похож на концентрат продукта, который мы покупаем, и нам нужно его разводить. Никто не пьет концентрат. Его обязательно разводят водой, и тогда его можно употреблять. И только тогда этот напиток становится вкусным. Он слишком концентрированный, чтобы пить его, не разводя водой. Его нужно разводить так же, как концентрат кваса. В стихах 18 и 22 мы обнаруживаем концентрированные утверждения, которые говорят о Господе Иисусе Христе. И это важно. 18 стих. «Христос умер за грехи всех. Он умер однажды. Нам не нужно, чтобы Он умирал снова. Он однажды умер и разрешил эту проблему». Вкратце я хочу сказать, что до смерти Христа мужчины и женщины жили без надежды. Они ждали Мессию. Они ожидали, что будет страдание, смерть и плата за грех. Они ожидали этого. Когда Христос пришел, Он был совершенным искуплением за грех. Он был агнцем без пятна и порока. Он был распят на кресте и умер. И Его пролитая кровь стала платой Богу за грехи. И гнев Божий был удовлетворен, потому что была совершена полная выплата за грех. И все наши долги, все наши грехи были омыты кровью Христа, и мы были оправданы Богом. Потому что Христос умер, Он заплатил за наш грех на кресте. И это искупление происходит в духовном мире. Для Него было несправедливо умирать на кресте. Он был праведен. И, как сказано в 18 стихе, Он праведный умер за неправедных. Может, вы не знаете этого, но о вас и обо мне неоднократно говорится в Библии. И я хочу прочитать один из таких текстов. Ваше имя может быть написано вместо слова «неправедных». Я прочитаю. «Потому что и Христос, чтобы привести вас к Богу, однажды пострадал за грехи ваши. Праведник за Петра Мицкевича, за грешника, быв умершлен по плоти, но ожив духом. Потому что сам Христос также умер за грехи наши раз и навсегда. Праведник за неправедных, чтобы привести вас к Богу». Или вы можете поставить свое имя. «Праведник за неправедных, не знавший греха за грешников». Почему Он сделал это? Для того, чтобы привести нас к Богу. Как сказал один из богословов, это вход. Наш Господь Иисус Христос, умирая на кресте, предоставил нам вход на небо. Он открыл нам доступ туда. И сегодня небо открыто для каждого из нас. Эта дверь открыта для всех, кто уверовал в Господа нашего Иисуса Христа. Он говорит, стих 18, «Быв умершлен по плоти, но ожив духом. Тело его было предано смерти, дух же его был возвращен к жизни». А теперь посмотрим на стих 22. Вы знаете, что делает сейчас Христос? Он одесную, то есть по правую руку Бога. Может, вы и не знали этого. Я встречаю множество людей, которые не знают, что делает сейчас Христос. Он вознесся с земли на место славы и в телесной форме. Он является единственным видимым членом Святой Божественной Троицы. Бог Отец в форме Духа. Бог Сын имеет тело. Бог Дух Святой в духовной форме. Единственный видимый член Троицы – это Господь Иисус Христос. И Он сидит по правую руку Бога Отца и ходатайствует за нас. Он молится за нас. Он беспокоится о наших проблемах и нуждах. Он является посредником для нас, христиан. И находясь по правую руку Бога Отца, у Него есть власть. Так и говорит апостольский символ веры. «Вознесся на небеса, где сидит одесную Бога, своего всемогущего Отца, откуда придет судить живых и мертвых. Он будет судить и живых, и мертвых. Он вернется на эту землю». И так дальше. А сейчас непростая часть. Мы посмотрим на содержимое бутерброда. Сначала давайте посмотрим на тему сошествия Иисуса Христа в ад. Это 19 стих. «Которым Он, Христос, и находящимся в темнице духом, сойдя, проповедовал, некогда непокорным ожидавшему их Божию долготерпению, в одни Ноя, во время строения ковчега, в котором немногие, то есть 8 душ, спаслись от воды, в котором Он пошел и проповедовал находящимся в темнице духом, ослушавшимся Бога в далеком прошлом во времена Ноя. Но Бог терпеливо ждал, пока будет построен ковчег. Лишь немногие попали в него, всего 8 человек, и они спаслись по воде». Что это значит? Это значит, что Христос сошел в темницу, в тюрьму. Кто были эти духи, которых Он посетил? И о чем же Он проповедовал, как сказано в 19 стихе? Позвольте мне обратиться к тексту Священного Писания из Ветхого Завета и попросить вас вспомнить сцену, которая произошла до потопа. Это описано в 6 главе книги Бытия. И когда у вас будет время, вы, может быть, перечитаете всю книгу. Там сказано, что в этот период развращение мужчин и женщин достигло пика. И это огорчило сердце Бога, даже до того, что Он пожалел о том, что сотворил человека. Знаете ли вы это? В книге «Бытие» в 6 главе я прочитаю 5 и 6 стихи. Здесь говорится: «И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. И раскаялся Господь, что создал человека на земле и воскорбел в сердце свое». Из-за такого сильного развращения. Если вы будете читать контекст первых 4 стихов 6 главы «Бытие», вы узнаете об определенном сожительстве. Многие верят, что это было сожительство между духовными существами и земными женщинами. Некоторые считают, что этот период до потопа. Духи перевоплощались и сожительствовали с женщинами. И тогда появилось целое поколение так называемых исполинов. Очень странный феномен. Очень редко упоминаемый проповедниками, и об этом редко учат. И вот когда пришел потоп, тогда окончился разнузданный стиль жизни. Закончилось поколение исполинов, поколение уродцев. И был суд над теми духами, которые сожительствовали с женщинами. И они были помещены в место, называемое в оригинале Тартарус. Не в ад, не в озеро Огненное, но в специальное место, которое названо тюрьмой. Дорогие друзья, мы продолжим разбор этого текста в следующий раз. А сейчас хочу я закончить нашу беседу напоминанием, что мы читаем Евангелие. Первое послание Петра, 3 главу. И здесь апостол Петр пишет: «Ибо, если угодно воле Божией, лучше пострадать за добрые дела, нежели за злые. Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных».

0: Радость есть всегда. Свободное радио.
1: Привет, друзья! Это Виктор Лавриненко, и вы слушаете «Свободное радио».

0: второго письма Павла христианам в Фессалонике.
1: «Братья, именем Господа нашего Иисуса Христа мы требуем, чтобы вы держались подальше от всякого брата, который живет праздно и не следует завету, полученному от нас. Ведь вы сами знаете, как вы должны подражать нам. Потому что мы у вас не бездельничали, ни у кого куска хлеба даром не съели, день и ночь работали, не щадя сил, лишь бы никого из вас не обременить. И не потому, что у нас нет такого права, а потому что мы хотели, чтобы вы брали с нас пример. Ведь еще тогда, когда мы были у вас, мы вам вот что приказывали. Кто не хочет работать, тот пускай и не ест. А теперь мы слышим, что у вас есть люди, которые бездельничают, работать не работают, а лезут, куда не просят. Этим людям мы приказываем и призываем их именем Господа Иисуса Христа спокойно работать и есть свой собственный хлеб.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Как неисследимы пути Его! О бездна богатства и премудрости и ведения Божьего! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его! Послание к римлянам, 11 глава, 33 стих. Когда Павел делился с римлянами о славном Божьем плане искупления и о том, что Бог милостив ко всем, как иудеям, так и язычникам, из его уст вырывается хвала. Он в полном благоговении от той мудрости и познания Бога и его плана искупления для человека. Только Бог знает, что будет в конце, и знает с самого начала. Тот факт, что неисследимы пути его, является частой причиной разочарования в нашей христианской жизни. Мы хотим знать Божьи пути. Мы хотим знать, о чем он думает, когда позволяет некоторым вещам происходить. Но, как Бог сказал Исаии, «Мои мысли не ваши мысли, не ваши пути, пути мои. Но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших». Исаия, 55 глава, 8-9 стихи. Бог работает над планом, который нам неведом. Мы можем понимать Его волю лишь по мере того, как она открывается нам день за днем. Хотя иногда мы не понимаем, почему Он ведет нас через темные долины, но когда мы достигнем вершины горы и оглянемся назад, то мы увидим тот путь, по которому мы пришли. И мы поймем, что Он делал. Мы поймем, что никогда не достигли бы этой вершины, если бы сначала не прошли через низины. Бог, Ты так богат благостью, не сравним ни с кем по мудрости и доброте. Мы просто хотим сказать, что мы любим Тебя. Господь, помоги нам посвятить себя Тебе и довериться Твоей истине. Во имя Иисуса мы молимся. Аминь.
1: Свободное радио. Держим курс

0: Чкарик, закурить не найдется?
1: Видите ли, я не курю.
0: А что ты тогда здесь делаешь?
1: Ну, в смысле, я домой иду.
0: Ты лучше сюда иди.
1: Зачем?
0: Иди сюда.
1: Остановитесь, у вас еще есть возможность встать на путь истины и добра.
0: Да, сейчас поставлю.
1: Понимаете, тебя. Бог, он хочет спасти вашу заблудшую душу. Вам стоит только об этом попросить.
0: Да чего ты мне заливаешь-то? Бога ж его нет.
1: Вот тут вы не правы, напротив. Благодаря открытиям современной науки были найдены неопровержимые доказательства существования Бога.
0: Давай.
1: Во-первых, согласно теории вероятности, возможность случайного возникновения такого сложно организованного мира, как наш, и появление в нем человека, фактически равна нулю. А значит, наш мир был создан Богом, что также подтверждают первый и второй законы термодинамики. Ну и во-вторых, археологи обнаруживают все больше свидетельств того, что все, что написано в Библии, имело место в истории человечества. Добавьте к этому исследования в области микробиологии, генетики. Кроме того, новейшие эксперименты в области психологии подтверждают, что вера – залог гармоничного и полноценного развития личности. Неужели после всего этого могут оставаться какие-то сомнения у вас?
0: Да, чувак. Ты меня реально убедил. У меня просто это... И слов-то нет. Да, но я отвлекся. Слышь, гони свой мобильник, очкарик.
2: Даже самые неопровержимые доказательства бытия Божьего чаще всего не способны привести человека к покаянию. Прежде чем тратить время на убеждение человека, начните за него молиться.

0: Точно так же, как в потоке машин соседняя полоса всегда едет быстрее, точно так же, если две очереди, то всегда быстрее двигается та, в которую вы не встали. Не знаю, что это за такая закономерность, но точно знаю. Бывает, чего-то ждешь, а потом раз и случилось. И мало того, что случилось, а уже и успело стать прошлым для вас. По большому счету мы так и живем, не успеваем оглянуться, а циферблаты все меняют и меняют свои значения. И все мы стремимся в светлое будущее, а разрешите, пожелаю вам светлого, комфортного, настоящего. Всем хорошего дня, здесь на Свободном Наташа Романцова.
1: Свободное радио. Выбирай настоящее.

Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Жемчужины архива нашего радио.
1: Наверное, вы слышали шутку о том, как на одной свадебной церемонии священник спросил жениха: «Берете ли вы ее в жены, дабы быть с ней в радости и в печали, в богатстве и в бедности, в болезни и в здравии?» А жених ответил: «Да, нет, да, нет, нет, да». Вы слушаете очередную передачу доктора Джеймса Добсона из цикла «В фокусе семья». Мы охотно говорим «да», когда слышим ту часть супружеской клятвы, где речь идет о радости, богатстве и здоровье. Но как же все остальное? Ведь дорога супружества, как и наш жизненный путь, усыпан не только розами. Несколько лет назад мне довелось увидеть один из знаменитых комиксов в журнале «New Yorker». На картинке была изображена свадебная церемония. Ничего более циничного и саркастического я не видел. Священник спросил: «Вы, Джейн, и вы, Джонатан, согласны принести клятву поровну, разделить авторский гонорар, авторские права, напечатанную и кинопродукцию, если результатом расторжения вашего союза будет издание художественного или нехудожественного плана?» Да, смешно, но и горько. Многие молодые люди в наши дни входят в чудесный сад супружества, уже тайком ища взглядом калитку с надписью «Выход». Они рассчитывают быть вместе только пока это сулит какую-то выгоду или наслаждение. И в большинстве случаев мучительный развод – лишь дело времени. Почему? Да потому что беды и жизненные неурядицы неизбежны, и шаткий, неоснованный на взаимной ответственности супругов союз неизбежно приносится в жертву, когда наступают тяжелые времена. Но, к счастью, прочный союз служит крепостью, защищающей нас от многочисленных бед и несчастий. Поэтому в спокойные времена нас ждет долгий и счастливый союз. В печали же надежной защитой нам будет наша верность и нежная любовь. Вы прослушали очередную передачу из цикла «В фокусе семья».

0: Когда-то мне было непонятно, как вообще здравомыслящий современный человек может верить во всякую религиозную чушь. Эти мысли я стала записывать в специальный блог «Меньше ада».
1: Дарья Косинцева, автор популярного блога «Меньше ада».
0: И по сей день читатели этого блога спрашивают меня, мол, как же ты все-таки умудрилась стать христианкой?
1: Дневник бывшей атеистки.
0: А вот так. Концепции тайной истории России, истории масонских заговоров, ЦРУшных программ и прочие теории на тему «Кто виноват и что делать» сейчас это все бестселлеры почище Дарьи Донцовой. Почему? Все дело в том, что человек живет в сложном мире с неясными механизмами, которые он не может контролировать. А может, это его контролируют? Может, он только песчинка в матрице масонского заговора? А может, начальник тайной агентства США? Люди жаждут докопаться до истинной реальности, понять механизмы Вселенной. Кругом хаос, дефолты, крушение самолетов и невыплата зарплат. А также быть не должно, кто-то же должен быть за это ответственным. Мне вот все это в один момент стало неинтересно. У христиан все проще. Христианин живет в гораздо более понятном мире. И все, на что действительно стоит влиять, находится в его руках. Это он сам и то, как он проявляет себя в отношениях с ближними. Семьей, коллегами, друзьями. Плевать на рептилоидов, масонов, заговоры элит, развал страны, оранжевые революции, американских идеологов, слежку ФСБ. Реальные источники добра и зла, на которые ты можешь повлиять, все они прямо здесь. Все инструменты влияния на собственную жизнь расписаны в маленьком Евангелии. Не гордись, не убей, не укради, не возжелай. Ни техники государственного переворота, ни конспирации, ни интриги, ни инсайдерской информации, ни даже лекарства от рака не поможет принести в мир больше добра и порядка. А эти вот заповеди, да, помогут. И главное, все в твоих руках. Времена всегда были одинаково плохими. Ни империя, так фашизм, ни советское антихристианство, так Москва, Третий Рим, ни чума, так рак. Иллюзия, что можно вот так взять, поднатужиться и махом родить идеальный мир. Христианская концепция состоит в том, что мир во зле лежит, и спасение зависит от того, что происходит внутри каждого из нас. Потому что дьявол с Богом борется не в КГБшных застенках, не в ЦРУшных комитетах, не в тайных масонских сходках, а в сердце человека. Почему эта мысль так непопулярна? Популярны заговоры в разных видах. Ведь даже среди религиозных людей велико искушение начать бороться с каким-нибудь разлагающим влиянием Запада, вместо того, чтобы заняться изгнанием бесов из себя любимого. Это лучшая иллюстрация к теме про свободу и ответственность. Ведь что за радость, казалось бы, какому-нибудь Василию Ивановичу, задавшись вопросом «А почему все так плохо?», декларировать, что во всем виноваты тайные силы, на которые лично он, Василий Иванович, не может никак повлиять. То есть он не свободен, он чья-то игрушка, но это снимает с него всю ответственность. Ведь не может же быть так, что это он сам во всем виноват, что его уволили с завода или что жена ушла после очередной пьянки. Нет, это все разлагающее влияние Запада. Ведь если все так плохо, а мы можем на все повлиять, то надо что-то начать делать. Свобода подразумевает ответственность. Поэтому люди часто с наслаждением мазохиста принимают самые изощренные теории того, почему все так плохо и почему они бессильны наладить свою жизнь. Трудно признать, что внутри тебя живет самый главный заговорщик и агент в этом мире.

каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: Золотые библейские стихи.
1: А надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Исаия, 40 глава, 31 стих.
0: Глоток живой воды.
2: Лунный свет мне сказал: «Эй, я твой друг,

0: Новый час на свободном.
1: Время дарить.
2: Свободное радио совместно с Русским христианским радио представляет серию бесед Михаила Логачева «Читаем Библию вместе». Михаил Логачев, ушедший в вечность в 2009 году, был пастором Московской церкви «Ковчег», активным служителем и душепопечителем. Он оставил после себя доброе наследие, которым мы с удовольствием с вами делимся.
3: Мир вам, дорогие друзья! Мы продолжаем вместе читать книгу «Деяния святых апостолов». 14 глава, первое миссионерское путешествие апостола Павла вместе с Варнавой. Мы в предыдущей главе читали о том, как они были изгнаны из Антиохии Писидийской, и вот теперь они пошли в другой город, в Иконию. Прочитаем первые 7 стихов 14 главы. «В Иконии Павел и Варнава тоже пришли в иудейскую синагогу и говорили так, что уверовало великое множество как иудеев, так и язычников. Однако те иудеи, что не уверовали, ожесточили язычников, настроив их против братьев. Они пробыли там довольно долго и проповедовали смело и открыто, полагаясь на Господа, подтверждавшего весть о своей благодати, тем, что даровал им способность творить знамения и чудеса. Между тем народ в городе разделился. Одни стали на сторону иудеев, а другие – апостолов. Язычники и иудеи, вступив в сговор с городскими властями, собрались напасть на Павла и Варнаву и побить их камнями. Узнав об этом, они нашли себе убежище в Ликаонии, и там, в городах Листра и Дервия и их окрестностях, продолжали возвещать благую весть». Итак, население города Иконии раскалывается надвое. Когда проповедуется благая весть, точно так же раскалывается надвое население всей земли. Можно сказать, что и каждая душа также раскалывается надвое, когда задевает ее за живое слово истины, Божие слово. И тут каждому предстоит выбирать, на чьей я стороне. На стороне Христа, принимая благодать, или на стороне всех тех, кто противится ему, кто в свое время противился апостолам. Господь может потом дать еще одну и еще одну возможность, но наступает момент, когда нужно делать выбор, когда медлить больше нельзя, когда уже все сказано и все известно. Мы часто наивно полагаем, что еще недостаточно знаем и понимаем, чтобы принять окончательное решение. Но не оказывается ли, что мы заглушаем в себе голос Божий, который призывает нас к этому решению, и, по сути дела, побиваем камнями того, кто призывает нас? Что-то в нас не может принять, что Дух говорит нам. И это не нейтральная какая-то позиция. Господь каждого ставит перед выбором. Заметим, что гонения усиливаются со временем. В предыдущем городе только их хотели изгнать, и в итоге изгнали. Как написано в 50 стихе предыдущей главы, иудеи, сумев повлиять на чувства благочестивых женщин из знатных семей, на влиятельных людей, начали преследовать Павла и Варнаву и изгнали их из своих краев. А здесь уже их хотят убить, потому что побить камнями – это и значит убить. Города эти – Антиохия Писидийская, Икония, Листра, Дервия, которые упомянуты, куда удалились Павел и Варнава. Эти города все расположены на территории современной Турции, в горной местности. Тогда это были довольно дикие места, малонаселенные, не слишком цивилизованные. И такая расправа без суда вполне была там возможна, что мы и увидим в дальнейшем. Чтобы было понятнее, в каких условиях проходило миссионерское служение Павла и Варнавы, я прочитаю несколько стихов из второго послания Коринфянам. Оно написано позже, но отражает реальность того времени. Вот что пишет апостол Павел о своем служении. Это второе послание Коринфянам, 11 глава, с 26 стиха. Вечно скитаясь, я рисковал постоянно жизнью на реках и на разбойных дорогах. Много претерпел я от своего народа и от язычников. Самым разным подвергся я испытаниям в городах и в пустынях, а также на море. Много опасностей создали мне и лже-братья. Дни за днями я проводил в трудах, изнурении, часто без сна. Голод и жажда нередко томили меня. Порою же я оставался и вовсе без пищи, в холоде и наготе. Таково было служение апостолов, но и плоды были спасенные души. Мы прочитаем о том, как дальше продолжалось путешествие апостола Павла с 8 стиха 14 главы до 20. «В Листре был человек, который не владел ногами, хромой от рождения, он и шагу ступить не мог. Этот человек сидел и слушал проповедь Павла. Павел внимательно посмотрел на него и, заметив, что у него есть вера и может он быть исцелен, громко воскликнул: «Поднимись, стань на ноги!» Тот быстро встал и пошел. Люди, увидев сделанное Павлом, закричали по-ликаонски: «Боги сошли к нам в облике человеческом!» И стали называть Варнаву Зевсом, а Павла Гермесом, потому что в основном говорил он. Жрец Зевса, храм которого был перед городскими воротами, привел к воротам быков, принес венки и хотел вместе с народом совершить жертвоприношение. Услышав об этом, апостолы Варнава и Павел разодрали на себе одежды и с криком бросились в толпу. «Остановитесь, что вы делаете?» – взывали они. «Мы такие же люди, как и вы, и пришли к вам с благой вестью, чтобы обратились вы от этих никчемных идолов к Богу живому, создавшему небо, землю и море, и все, что в них обитает. В прошлых поколениях он позволял всем народам ходить своими путями, хотя и не переставал напоминать вам о себе, творя добро. Он посылает вам с неба дожди, и каждый год в свое время дает урожаи, насыщает вас пищей и наполняет весельем сердца ваши». И этими речами они едва смогли удержать народ от жертвоприношения в их честь. Но потом из Антиохии и Иконии пришли иудеи и, настроив народ против апостолов, побили Павла камнями. Думая, что он умер, его выволокли за город. Когда же ученики обступили Павла, он очнулся, встал и вернулся в город, а на следующий день вместе с Варнавою пошел в Дервию». Такие рассказы заставляют задуматься, а не бесплодны ли все усилия, не напрасны ли труды апостолов. Действительно, мы видим, что Господь совершает великие чудеса. Это чудо подобно тому, что совершил Господь в Иерусалиме через Петра и Иоанна, когда тоже был исцелен хромой от рождения. Об этом мы читали в 3 главе книги «Деяний». Но совсем другой результат, потому что другие люди, язычники, у них языческое отношение ко всем чудесам, языческое отношение к божеству. И даже действие живого Бога, действие Его благодати, Его свидетельство о себе принимается по-язычески. Человек слушал проповедь Павла. У него была вера. Какая это была вера? Мы даже не можем вполне понять. Вера, достаточная для исцеления, для спасения. Он поднялся и встал на ноги, потому что поверил проповеди апостолов, и Господь мог действовать в нем. Что же сделали окружающие люди? Они приняли за богов тех, кто проповедовал, и даже отождествили их с этими языческими идолами. Говорили они на своем языке, поэтому апостолы не могли их долго понять, а когда поняли, конечно же, ужаснулись. Такое может случиться с каждым миссионером. Вместо того, чтобы начать поклоняться Богу, люди могут начать поклоняться человеку, человека сделать идолом без его воли и против его желания. И пришлось апостолам напоминать самые начальные понятия о вере, о том, что есть Бог, который сотворил все. Конечно, что-то подобное могли знать даже и язычники. У многих языческих народов есть представление о Творце, но только ему не поклоняются. Поклоняются вот тем богам, которые ближе, богам, которые, по сути, сами люди изобрели, обожествив силы природы, поклоняясь творению вместо Творца. Но эти уроки какого-то самого начального богословия, наверное, коснулись чего-то сердца. Мы не видим здесь даже, чтобы много говорилось о Евангелии. Но, конечно, было сказано и о Христе, потому что появились ученики. Мы читаем, что ученики обступили Павла. Значит, все-таки ученики были. Значит, все-таки проповедь была не напрасной. Прочитаем теперь, каким был обратный путь апостолов. Прочитаем об их бесстрашии. С 21 стиха читаем до конца главы. «Возвестив благую весть в том городе и многих сделав учениками Господа, они вернулись в Листру, а затем прошли через Иконию и Антиохию, всюду укрепляя дух учеников, призывая быть стойкими в вере. В Царство Божие нам предстоит войти путем многих страданий, говорили они. И, избрав им пресвитеров в каждой церкви, с молитвой и постом поручили их заботе Господа, в которого те уверовали. Потом, пройдя через всю Писидию, они пришли в Памфилию, и, возвестив слово в Пергии, они отправились в Атталию. Оттуда отплыли они в Антиохию. Там они были вверены благодати Божьей для дела, которое и исполнили. В Антиохии они собрали церковь и рассказали обо всем, что Бог совершил через них, и как Он отворил дверь веры язычникам. И они продолжительное время оставались там с учениками». Здесь мы видим мужество апостолов. Они идут туда, где только что их хотели убить. Они проходят те города, где их гнали. И всюду укрепляют дух учеников. И, конечно, это были не просто слова. Говоря, что в Царство Божие нам предстоит войти путем многих страданий, они это показали собственным примером. Вот этот путь. Этот путь прошли сами апостолы и вслед за собой предлагают идти ученикам Христовым, предлагают и нам. Почему предстоит войти путем многих страданий в Царство Божие? Разве Господь не открывает даром по благодати этот путь? Да, каждый может встать на этот путь, но чтобы пройти им до конца, нужно быть верным. И Господь сам дает силы для этого, дает силы переносить страдания по мере того, как они приходят. Часто задают такой вопрос: смогу ли я перенести все испытания? Тот, кто посылает испытания, посылает и силы для того, чтобы их перенести. И это путь. Апостолы не только учат, они еще и созидают церкви, избирают старших или пресвитеров. Пресвитер по-гречески значит «старший» или «старейшина». И оставляя дальше церковь в каждом городе, с молитвой и постом поручают церкви заботе Господа, потому что апостолам нужно идти дальше. Они не могут оставаться в каждой церкви и о каждой церкви позаботиться. Служение апостолов таково, что они насаждают церкви и двигаются дальше, зато потом могут снова и снова посещать, сохранять эту связь живую, снова и снова заботиться и писать письма. Многие послания апостола Павла представляют собой как раз такие письма, их можно назвать душепопечительными письмами, ко вновь основанным церквам. Заканчивается путешествие там же, где оно и началось – в той церкви, которая отправила апостолов на служение, они рассказывают, что совершил Господь. Та церковь, которая благословила, отправила, она же и слышит отчет, если можно так это назвать, рассказ о том, что Господь совершает среди язычников. После этого наступает перерыв, отдых, и тем временем Господь готовит всю церковь, чтобы церковь научилась действовать и приняла нужные решения в новой ситуации. Об этом мы будем читать в следующей 15 главе. Господь дает нам пример мужества апостолов, снова и снова напоминает о том, что вера есть верность. По-гречески это одно и то же слово. путь в Царство Божие – это путь испытаний. Да благословит Господь всех нас, тех, кто стали на этот путь, быть верными Ему. А тех, кто еще колеблется, пусть Господь благословит смело встать и идти по этому пути. С Богом, дорогие друзья!

0: Ну что, Юль, много удалось собрать?
1: Нет, сама посмотри.
0: Да, дела неважны.
1: Если так пойдет дальше, проект придется закрывать.
0: Не надо отчаиваться, ведь с нами Бог.
1: А ты уверена, что он с нами?
0: Конечно.
1: А вдруг это знак свыше? Может, просто пора все это бросить?
0: Как бросить? Погоди, Юль, ты подумала о тех, для кого ты все это делаешь? Люди нуждаются в спасении, они должны узнать истину. В конце концов, разве это не Божья воля?
1: Ну тогда объясни мне, почему, как бы мы ни пытались, как бы мы ни молились, и какие бы усилия мы ни прилагали, везде натыкаемся на препятствия? И откуда-то возникают все новые и новые сложности и неприятности? Ну почему в этом служении мне все время кажется, что я иду против ветра, который просто сбивает с ног? Знаешь, если бы это было угодно Богу, все бы складывалось совершенно иначе.
0: Знаешь, Юль, честно говоря, я тоже об этом думала. Перелистывала послание, но так и не могла найти ответ. А на днях читала дочурке Библию, им на воскреске задали к Рождеству первые главы по Луке. Эти строки уже настолько зачитаны, что обычно я воспринимаю их формально, вот честно. Ну, казалось бы, все понятно, да и сказано совсем немного, но в этот раз написанное меня удивило, даже возмутило.
1: Возмутило?
0: Представь, Мария носила в себе самого Христа. Дать жизнь Спасителю – не это ли высокое предназначение от Бога? А уж, какое предназначение женщины? Казалось бы, ангелы должны были ее просто на руках носить. И надо же было кесарю именно в этот год устроить первую перепись в Сирии. Как будто этого нельзя было сделать годом раньше или позже. Да еще и пришлось это время как раз на последний срок беременности. Бедной девушке надо было проехать больше 200 километров из Галилеи в Иудею, да еще и на осле, да еще и по гористой местности. Представляешь, трястись с таким животом уже большим несколько дней. Ужас.
1: Да уж.
0: Ты вот помнишь свой последний триместр?
1: О, это было что-то. Так ломило спину. Не знала, на какой бок повернуться. Да еще ноги к вечеру отекали.
0: У меня та же история. Я получасовую поездку на машине до консультации воспринимала как пытку. А каково было Марии? А как мы выбирали с тобой роддом, помнишь? Рейтинги изучали в интернете, чтобы все чистенько. Самый лучший акушер, самые приветливые медсестры, чайник, телевизор в палате. Ну, там знаешь. А Мария... Оказалась в чужом городе, где ни родных, никого, даже места нет, где остановиться, а роды начинаются. И вот, нашелся какой-то хлев. Там животные всякие, солома, грязь. Ой, я вообще не представляю, как это может быть.
1: Но ведь раньше к этому относились гораздо проще.
0: Проще-то, конечно, проще. В деревнях тоже рожали, но я думаю, Марии от этого было не легче. Сколько испытаний свалилось сразу на эту юную неопытную девушку. Но ведь она исполняла волю Божью. Она это знала. Так почему же он не усмотрел хотя бы каморки в гостинице?
1: Даже не знаю, что сказать на это.
0: Почему-то путь исполнения Божьей воли состоит из испытаний и сложностей. Я сама этого никак не могу понять. Сколько раз, вот по своему опыту знаю, сколько раз такое случалось. Но кого из Библии не возьми, от Гидеона до Павла, все проходили испытания. Может, это и есть благословение? Может, это и есть знак того, что мы следуем по тому единственному пути? Как думаешь?

0: На смертном одре с облегчением видишь, что почти все твои страхи были совершенно напрасны. Кшиштоф Конкалевский, польский журналист и писатель.
1: Жизнь в каждой ноте. Свободное радио.

100 нескучных историй. Самое великое открытие. Выдающийся шотландский акушер и хирург 19 века Джеймс Янг Симпсон внес существенный вклад в медицинскую науку. Кроме прочих заслуг, именно он впервые применил эфир для обезболивания родов, а также открыл анестетические свойства хлороформа. Он был горячо верующим человеком, и это не могло не отразиться на его характере. Он был очень добрым и благородным человеком, внушающим любовь и доверие своим пациентам. Его интереснейшие лекции на кафедре акушерства привлекали внимание огромного числа студентов. Однажды один из них подошел к доктору Симпсону, желая сделать ему комплимент. «Поздравляю, доктор! Я слышал про эфир и хлороформ. Вы сделали потрясающее открытие!» На что Симпсон сказал ему: «Молодой человек, это не самое главное открытие в моей жизни». «Вот как? Тогда какие же самые главные?» «Величайшее открытие, которое я когда-либо сделал, это, во-первых, то, что я сознал себя грешником, и, во-вторых, что Иисус Христос – мой Спаситель». Пожалуй, это и впрямь важнейшее открытие, от которых зависит и нынешняя наша жизнь, и будущее загробное. Ведь нам не получить прощение у Бога, пока мы не увидим себя грешниками и не покаемся. Нам и не измениться, не победить свои грехи, пока мы в смирении не признаем Христа как своего единственного Спасителя. Как говорит Библия, ни в ком ином спасения нет.

Знаете, в чем чудо радио? В том, что голос достигает самого сердца, даже если говорящий находится за тысячи километров. А еще чудо в том, что вы откликаетесь. Спасибо каждому, кто помогает нам говорить. Мы вместе делаем невозможное возможным. Зайдите на наш сайт свободная.медиа и нажмите кнопку «Поддержать».

0: Новый час на свободном.
1: Время жить.
2: Иду к тебе, такой, как есть, чего добился.

Я знаю, отче, что не лучший сын бежал на свет и все равно грешил. Я угодить хотел тебе и мне.

0: Притчи Соломона.
1: Богач и нищий вот чем сродни. Их обоих создал Господь.

0: Литерный вагон. Читаем не спеша.
1: Ханс фон Бальтазар. Сердце мира. Сын мой, время, что прошло сегодня между полночью и утренними заморозками, когда меня потащили на второй допрос, я провел в твоей темнице. В одиночестве, избитый и опозоренный, я сидел в оковах на шесте и думал о тебе и о предстоящем дне. Я испробовал твою тюрьму и не избежал ее гнилого, сладковато-горького запаха. Я прошел по всем камерам, где томились противящиеся Божьей свободе. Я заглянул в каждый угол. Я спустился вниз в самые глубокие твои глубины. И там, среди темного позора твоей немощи и твоего сопротивления, я устроил себе жилище. Как малый корень разрушает самые прочные камни, так я незаметно расшатал стены твоего пленения. Всеми силами твоего отчаяния ты все еще противишься моей любви. Но твои парализованные руки уже начинают оживать. Шаг за шагом ты поддаешься моему напору. Я не стану открывать тебе ту тайну, силой которой я преодолел твое отчаяние. Ребенок, уставший от напрасных слез, наконец-то засыпает. Он не вспомнит на следующий день ни своего сопротивления взрослым, ни своего безутешного горя. Великое волшебство заключается в этой стертой памяти. Вот открыта новая страница. Вот начинается новая глава. Можешь ты или нет, сейчас об этом никто не спрашивает. Самое главное то, что я это смог. Когда в одиночестве ты размышлял о своей глубокой неудаче, ты сам разделился надвое, ты сам распался на части. Твоя целостность, что возникла из отчаянных объятий сладострастия и раскаяния, была лишь видимостью. Тихо, так что ты этого сам не заметил, я расколол тебя пополам и тем самым даровал тебе целостность. Ты более не думаешь о движении вперед, и это хорошо, ибо это движение было бы для тебя не более, чем продвижение к себе самому. В действительности ты бы не сделал вперед ни шагу. Теперь же оставь свои сетования. Пусть мертвые погребают своих мертвецов. Отврати свой взгляд от убожества твоих оков и переведи его, этот пристальный и настойчивый взгляд, на мое убожество. Ты увидишь то, во что ты не хотел поверить. Твоя тюрьма стала моей тюрьмой, а моя свобода – твоей свободой. Не спрашивай, как это произошло, просто благодари и радуйся. И мертвое тело не будет тлеть вечно. Рано или поздно оно начнет разлагаться. Вода и подземные черви изменят саму его ткань. И, когда пройдут годы, на месте его окажется здоровая, плодородная земля. Ты конечен, и это верно. Поэтому твое сопротивление тоже конечно. И в конце концов я разберусь с тобою. Твердый кокон падает на землю, подобно опадающим листьям, за которыми скрываются цветы. Броня раскалывается, и бабочка выкарабкивается наружу. Слепая и ничего не понимающая, она сидит на краю листа, в то время как кровь постепенно наполняет лоскуты ее крыльев. И стоит бабочке почувствовать, что крылья становятся упругими и начинают сверкать, она, не раздумывая, так, как будто бы она всегда это умела, оставляет свой лист и начинает свой полет.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: книге Евангелия от Иоанна.
1: За 6 дней до Пасхи Иисус пришел в Вифанию, где жил Лазарь, которого Иисус воскресил из мертвых. В его честь устроили обед. Марфа подавала, а Лазарь возлежал за столом вместе с Иисусом и остальными гостями. И вот Мариам, взяв фунт очень дорогого благовонного масла из чистого нарда, умастила им ноги Иисуса и вытерла их своими волосами. Весь дом наполнился ароматом благовоний. Тогда Иуда Искариот, один из учеников Иисуса, тот самый, который его предаст, говорит: «Почему было не продать эти благовония за 300 динариев и не раздать бедным?» Он сказал так не потому, что пекся о бедных, а потому, что был вор. Он носил общую сумку с деньгами и нередко запускал туда руку. «Оставь ее в покое. Она должна была сохранить эти благовония до дня моего погребения», — ответил Иисус. «Бедные всегда будут с вами, а я не всегда буду с вами».

0: несмотря ни на что, вопреки обстоятельствам, преодолевая себя.
1: Настроиться на истину. Мы не сможем удивить Бога своей бурной деятельностью. Он вряд ли впечатлится нашими проповедями. И добрыми делами мы баллов перед Ним не заработаем. А знаете почему? Потому что Он дал нам новую жизнь по вере в Иисуса Христа именно для того, чтобы мы творили добро. Об этом, к примеру, пишет апостол Павел в послании к Ефесянам. «Мы созданы на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Вряд ли мы станем превозносить чайник за то, что он кипятит воду, потому что это его функция. Проявляя милосердие и бескорыстие, мы не становимся героями, а всего лишь делаем то, что должны. Когда вы в последний раз делали что-то просто так, ради добра и помощи? Когда вы потратили время ради чужого человека и не потребовали оплатить его? Подумайте об этом. Как бы нам ни оказаться в рядах тех, кого Бог поставил по левую руку и кому скажет, что не хочет их больше видеть и не хочет знать.

Будь частью служения Христианского радио. Поддержи «Свободное». Наш сайт свободное.медиа.

слушаете «Свободное радио».

0: Привет, друзья! С вами Катя. Мы с вами живем в такое время, когда Библия открывается совсем по-другому. Она буквально оживает. Когда читаешь о том, какие испытания проходили герои Библии, видишь, что свой покой они находили только в Боге. Не сдавались и продолжали доверять Ему. В псалмах Давид изливает свое сердце Богу каждый раз, через что бы ни проходил. И сейчас нам как никогда требуется утешение и Божье присутствие. А Его Слово — это именно то, что поможет нам устоять. Хорошо, что на свободном радио оно всегда звучит.
1: Свободное радио.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: «Никого не осуждайте, и вас Бог не осудит. Потому что каким судом судите, таким Он осудит и вас, и какой мерой мерите, такой Он отмерит и вам».
2: Новая музыка на свободном радио.

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения. В эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: Прости, отец. Твой сын вернулся.
1: Свободное радио. Нам по пути.

0: Молитвы часто бывают услышаны, только мы сами не всегда это замечаем. Виктор Кеннинг, британский писатель.
1: Вы слушаете «Свободное радио».
2: Всем привет, это Андрей Бережной. И вы слушаете «Свободное радио».

Наталья Мелешко. Господи Боже, великую милость Ты мне однажды навеки явил. Ты достучался, чтоб сердце открылось для покаяния, грехи мне простил. Господи Боже, Ты дал мне прозрение, душу из мрака Ты вырвал мою. Ты даровал мне надежду спасения, я пред Тобою, мой Бог, предстаю. Господи Боже, всем сердцем желаю жизнью прославить Иисуса Христа, имя Господне в душе величаю, песню хваления возносят устами.

0: Извините, у вас есть несколько минут?
1: Чего вам?
0: Мне срочно нужно рассказать вам о Христе.
1: Извините, я занят.
0: Это очень важно.
1: Я же сказал, я занят.
0: Но это касается не только вас, но и всех нас.
1: Чего вы ко мне привязались? Идите поищите кого-нибудь другого, в конце концов.
0: Не могу. Вы один остались.
1: В каком смысле один остался?
0: В прямом. Вы единственный человек в мире, который еще не слышал Евангелия.
1: Слушайте, мне не до шуток.
0: Мне тоже. К вашему сведению, Евангелие проповедовано по всему миру. Все, кроме вас, получили возможность принять решение. Послушайте, зачем вы заткнули уши пальцами?
1: Я ничего не хочу слышать. Убирайтесь.
0: Послушайте, уделите мне всего лишь 2 минуты. После этого мы все пойдем домой и встретим Господа лицом к лицу.
1: Не надо, мне и так хорошо живется.
0: Как вы не можете понять? От этого зависит, где вы будете в вечности. Уберите же пальцы из ушей.
1: Руки!
0: Так, я вижу, вы чего-то боитесь. Чего бы это?
1: Погодите. Вы сказали, что как только я услышу Евангелие, все кончено. Так?
0: А что у вас в сумке?
1: В таком случае с скатертью дорожка. Я ничего не собираюсь.
0: Послушайте, выньте пальцы из ушей. Мне нужно спросить вас кое о чем. Что у вас в сумке?
1: Что вы сказали?
0: Я спросил, что у вас в сумке? Вы только что вышли из магазина с этой сумкой.
1: Какое вам до этого дело? Оставьте меня.
0: Понимаете, из-за вас 1 000 000 людей не могут попасть на небо. Я просто пытаюсь понять, почему вы так себя ведете. И что у вас там в сумке?
1: Это не моя сумка.
0: Да ладно, я же видел, как вы с ней вышли из магазина. Скажите, наконец, что там у вас такое важное, из-за чего мы все должны ждать?
1: Там лекарства. Для моей бабушки. Ее здоровье для меня сейчас важнее, чем небеса. Поэтому, если позволите, я побегу в больницу.
0: Ну-ну.
1: Я хотел сказать, в дом для престарелых.
0: Ну-ну.
1: Что вы разнукались?
0: В том магазине никогда не продавали лекарства.
1: Да, но там продают эти, ну как их, конфеты. Я прямо из аптеки сюда зашел купить маме конфет.
0: Ну-ну.
1: Что не так?
0: Вы только что сказали, что это для бабушки.
1: Мне пора.
0: Позвольте же мне...
1: Руки убери! Позвольте заглянуть в... Руки! Руки!
0: Ага, вот оно что. И ящик пива, и плейбой.
1: Ой, я, кажется, по ошибке взял чужую сумку.
0: Ну-ну.
1: Что, не верите? Ну и больно-то надо. Приходите завтра. Я как раз журнальчик успею посмотреть.
0: Как вам не стыдно? Вы же столько людей ждать заставляете.
1: Вы что, серьезно? Че, вы не шутите? Все зависит от моего решения?
0: К сожалению.
1: Круто. У меня никогда не было такой власти. Слушайте, а может, еще 2 денька подождете, а? А может, я по страничке в день, а?
0: И как же вам не стыдно, а?
1: А что мне должно быть стыдно? Сдались мне эти небеса. Что там делать?
0: Вы что, на самом деле ничего не знаете?
1: Чего не знаю-то?
0: Небеса. Это наш дом, где мы будем вечно жить с Иисусом. Вы же знаете, кто такой Иисус?
1: Не-а.
0: Иисус – это Божий Сын, который пришел на землю, чтобы умереть за наши грехи. Он дарит прощение и вечную жизнь всем, кто принимает Его.
1: Что это было-то?
0: Я ведь только что рассказал вам Евангелие. Похоже, Иисус возвращается, чтобы забрать верующих.
1: Мать честная, я же еще к пиву не притронулся.
0: Советую вам поторопиться с решением.
1: Каким решением-то?
0: Выбирайте вечная жизнь или пиво и плейбой.
1: Ёлки-палки, я же на последние гуляю.
0: Смотри.
1: Опа. Командир, ты где? Куда он испарился?

0: Деяния апостолов.
1: По прекращении мятежа Павел, призвав учеников и дав им наставление и простившись с ними, вышел и пошел в Македонию. Пройдя же те места и преподав верующим обильные наставления, пришел в Элладу. Там пробыл он 3 месяца. Когда же по случаю возмущения, сделанного против него иудеями, он хотел отправиться в Сирию, то пришло ему на мысль возвратиться через Македонию. Его сопровождали до Асии Сосипатр Пиров, Вериянин и из фессалоникийцев Аристарх Исекун и Гай Деревянин, и Тимофей, и Осийцы Тихик и Трофим. Они, пойдя вперед, ожидали нас в Троаде, а мы, после дней опресночных, отплыли из Филипп и 5 дней прибыли к ним в Троаду, где пробыли 7 дней. В первый же день недели, когда ученики собрались для преломления хлеба, Павел, намереваясь отправиться в следующий день, беседовал с ними и продолжил слово до полуночи. В горнице, где мы собрались, было довольно светильников. Во время продолжительной беседы Павловой один юноша именем Евтих, сидевший на окне, погрузился в глубокий сон и, пошатнувшись, сонный, упал вниз с 3-го жилья и поднят мертвым. Павел, сойдя, пал на него и, обняв его, сказал:
2: «Не тревожьтесь, ибо душа его в нем».
1: Взойдя же и преломив хлеб и вкусив, беседовал довольно даже до рассвета и потом вышел. Между тем отрока привели живого, и немало утешили.

ведь мне так важен твой ответ. Мне так нужен голос твой. Мне так нужно знать вовек, что ты по-прежнему

Ведь мне так важно, что ты со мной. Мне так нужен твой покров, и лишь услышать мне голос твой, где каждым словом.

Тимур Расулов. Отрывок из книги «В погоне за ветром». Так нечестно. Я заработал и хочу владеть этим вечно. Вот и система ценностей Соломона, по крайней мере, на тот момент. Как же он страдал, бедняга. Какое отчаяние в этих словах. Как безнадежно эгоистичен его подход. И настолько, что он даже не способен порадоваться за своих детей, которым обеспечил безбедную жизнь. Все, о чем он может думать, о себе. Хотя это не страшно, он ведь совершал все свои большие дела для себя. Как далеко его сердце от Бога, своего отца. Господь не более чем звук, не доставляющий ему никакой радости. Сокровища Соломона не выходят за пределы земной жизни. Нет, он не атеист в теории, но в практике недалеко ушел от таковых. Не радует, нет, не радует его перспектива встречи с Господом. Все, о чем он думает, это то, что оставляет и кому. И вообще он зациклен на том, что оставляет, а не на том, что приобретает. Оно и понятно, потому что копил он только на земле и ничего не вкладывал в небесный банк. Но разве его мудрость не подсказывала ему следующую истину? Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровища ваши, там будет и сердце ваше. Евангелие от Матфея 6:19-21. Возможно, и подсказывало. Но знать одно, а исполнять другое. Посеяно было богато. Пришло время пожинать. И выходит, что у Соломона было пусто в небесной сокровищнице. Не было в ней ничего особо дорогого его сердцу. Его ценности были на земле, а значит и сердце вместе с ними. Мои дома, мои сады, мой скот, рабы, золото, жены, все мои проекты. Почему, почему, почему вы даны мне только на время? Как смеете вы оставаться под солнцем, в то время как я безвозвратно уйду? Пришло четкое осознание, что эти богатства абсолютно бесполезны перед фактом неизбежной смерти. На них нельзя купить радость и спокойствие, которые так необходимы перед лицом надвигающейся нищеты. В смерти он видел только потерю. Это и есть мирской подход. Как это отличается от слов апостола Павла? «Для меня жизнь – Христос, и смерть – приобретение» – Филиппийцам 1:21. Смерть – приобретение? Для всех это самое страшное, что может случиться. Что должно произойти, чтобы смерть несла прибыток, а не потерю? Чтобы смерть стала для меня приобретением, нужно, чтобы сначала Христос стал для меня жизнью. Чтобы жизнь равнялась Христос. Чтобы смыслом жизни стал Христос. Чтобы жить для Христа. Это значит перестать жить для себя. Я, мне, мое, для меня. Такая философия жизни должна умереть. Поэтому, чтобы перестать бояться смерти, нужно уже умереть. 2 Коринфянам 4:10-11.

0: 100 нескучных историй. Ошибка барина. Жил в начале 19 века в Воронежской губернии барин Иван Костомаров. Был он поклонником французской литературы 18 века, и все вольнодумные мысли, что черпал оттуда, старался он прививать семье и даже своим крепостным. И вот однажды поехал он куда-то с большой суммой денег, но по дороге был убит и ограблен своим кучером и его другом. Все было умело обставлено как несчастный случай, и полиция вскоре закрыла это дело. Но через 5 лет кучер Савелий Иванов попросил священника ударить в колокол в часовне возле могилы барина и прилюдно признался в содеянном. На допросах он рассказал:
1: «Искусил нас барин. Бывало, начнет всем рассказывать, что Бога нет, что на том свете ничего не будет, что только дураки боятся Божьего наказания, совести, мол, тоже нет, и все это выдумки попов. Вот мы и подумали, может, барин и прав? И если на том свете ничего плохого не будет, то можно и здесь делать все, что захотим».
2: «А почему же решил признаться?» – спросили его на допросе.
1: «Как не говорил нам барин, а совесть все-таки замучила. И совесть есть, и ад есть, и я сейчас в нем живу. Вот и решил повиниться, чтобы из ада этого выбраться».
0: Что ни говори, атеизм – плохой учитель. Не сможет он научить нравственности, не научит ценить жизнь, в том числе и собственную. Да и какая может быть ценность и смысл жизни, если мы, люди, всего лишь побочный продукт эволюции, а наша Вселенная – результат случайного взрыва? И что-то мне подсказывает, что атеизм – это мощное оружие в руках дьявола, желающего нас погубить. Ведь одно только отрицание Бога приводит к самым разным ужасным последствиям. Дьяволу даже не приходится много стараться. Безбожием человек сам себя обрекает на пустую, мрачную жизнь и вечные адские муки. Не зря Библия называет таких людей безумцами. «Сказал безумец в сердце своем: нет Бога». Люди развратились, совершили гнусные дела, нет делающего добро. Ветхий Завет, Псалтирь.

0: книги Евангелия от Луки.
1: Один фарисей просил Иисуса прийти к нему на обед. Иисус пришел в дом фарисея и возлег на ложе за обеденным столом. И вот женщина, известная в городе как грешница, узнав, что Иисус на обеде у фарисея, пришла туда, неся алебастровый сосуд с благовонным маслом и, стоя сзади у его ног, плакала, и слезы лились ему на ноги. Она своими волосами вытирала их, целовала его ноги и умощала благовониями. Увидев это, фарисей, пригласивший Иисуса, подумал: «Будь этот человек действительно пророк, он знал бы, что это за женщина, которая к нему прикасается, ведь она грешница». Но Иисус сказал ему: «Симон, я хочу тебе кое-что сказать». «Говори, учитель», — ответил тот. У одного кредитора было два должника. Один был должен 500 динариев, а другой — 50. Но так как вернуть долг они не могли, то он простил им обоим. Так кто же из них будет любить его больше?
2: «Полагаю, что тот, кому он больше простил», — ответил Симон.
1: «Ты правильно решил», — сказал Иисус. И, повернувшись к женщине, сказал Симону: «Видишь эту женщину? Я пришел к тебе в дом, и ты не подал мне воды, чтобы вымыть ноги. Она своими слезами омыла мне ноги и своими волосами вытерла. Ты не встретил меня поцелуем, а она с тех пор, как я здесь, не перестает целовать мне ноги. Ты оливковым маслом не умастил мне голову, а она благовониями умастила мне ноги. Я скажу тебе почему. Ей прощено много грехов, поэтому она так сильно любит. Кому мало прощено, тот мало любит». И сказал ей Иисус: «Прощены твои грехи». Остальные гости подумали про себя: «Кто он такой, что даже грехи прощает?» Но Иисус сказал женщине: «Тебя спасла твоя вера. Ступай с миром».

0: Бабкиным.
1: В феврале 1990 года случайное исследование обнаружило присутствие следов бензола в трубах воды Перье, распространяемой в США. И хотя загрязнение воды бензолом было мизерным и не было зафиксировано случая ухудшения здоровья человека, кризис для Перье имел катастрофические последствия. Компания отозвала 160 миллионов бутылок воды со 120 стран мира на сумму свыше 250 миллионов долларов. За 18 месяцев доля рынка в США снизилась с 15 до 9%, а в Великобритании с 49 до 30%. Стоимость акций упала на 37%. По данным журнала Forbes, за последние 5 лет инциденты, связанные с отзывом дефектной продукции, обошлись в мировой экономике в сумму, превышающую 50 миллиардов долларов США. Доброе имя, желание богатства, любовь людей лучше золота и серебра. Книга притчи Соломона, глава 22, стих 1.
2: Свободное радио рядом.

Присоединяйся к благому делу. Поддержи «Свободное радио». Подробнее на сайте свободное.медиа.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

Вы слушаете «Свободное радио».

Одну ногу чуть дальше, второй, еще раз одну дальше, второй. На один шаг больше, на один порой. И это невозможно, когда под кожей жало во плоти, и даже стоять сложно. Темнота там, где привык ждать правды. Нет опоры вокруг, и внутри вдруг вата. Следуй за светом, следуй за целью. Когда ночь окружила, это не конец.

0: Новый час на свободном.
1: Время победить страх.
2: 14 сентября отмечается День памяти Джона Гарварда, английского христианского миссионера и проповедника, в честь которого назван Гарвардский университет. Джон Гарвард родился в 1607 году в Лондоне. Образование получил в средней школе Святого Спасителя, где его отец был членом управляющего совета и старостой приходской церкви. В 1625 году в Лондоне бушевала эпидемия бубонной чумы, которая унесла жизни отца, сестры и двух братьев Гарварда. Через два года Джон Гарвард отправился в Кембридж, где был принят на учебу, по окончании которой рукоположен в сан священника-конгрегационалиста. Эмигрировав вместе с женой в Америку, Джон Гарвард поселился в Массачусетсе, где стал проповедником и ассистентом пастора Первой церкви. Генеральное законодательное собрание колонии Массачусетского залива, желая продвигать знания и передавать их потомкам, а также опасаясь оставить неграмотное духовенство церквям, выделило 400 фунтов для организации здесь школы или колледжа проповедников. Новообразованному колледжу Джон Гарвард передал около 400 томов своей научной библиотеки, а также завещал 780 фунтов, что было примерно равно сумме годовых налогов, получаемых колонией Массачусетского залива. В благодарность за это щедрое пожертвование в 1639 году было решено, что колледж, который ранее предполагалось назвать Кембриджем, будет назван Гарвардом в память о Джоне Гарварде. Джон Гарвард умер от туберкулеза 14 сентября 1638 года.
0: След в истории.

0: страхе больше зла, чем в самом предмете, которого боятся. Марк Тулий Цицерон. Древнеримский оратор, философ.
1: Свободное радио.

Всем привет! На связи Андрей Стародубцев. Недавно друзья сказали мне, что когда я начинаю говорить, появляется ощущение, что они включили радио. Пожалуй, радио действительно сильно проросло в мою жизнь. Еще бы, ведь если задуматься, я у микрофона уже 18 лет. И надеюсь, что так будет продолжаться и дальше. С Божьей и вашей помощью, конечно. Мы благодарим за финансовую поддержку каждого, кто принял решение вложить свою часть в вещание, создание и развитие христианского контента. О всех доступных способах мы рассказали на сайте donatefree.ru. Зайдите и выберите удобный для вас.

Куда вы смотрите? Что определяет наше направление в жизни? Однажды я услышал ответ на этот вопрос в неожиданном месте, на курсах для мотоциклистов. Мы с друзьями решили устроить заезд и поэтому записались на курсы. В программу обучения входило такое понятие, как фиксация на цели. «Рано или поздно, — сказал инструктор, — вы столкнетесь с неожиданным препятствием. Если вы уставитесь на него, то в него и врежетесь. Но если вы будете смотреть выше и дальше, туда, куда вам нужно попасть, то с большой вероятностью избежите столкновения». И добавил: «Куда вы смотрите, туда и попадете». Этот простой и важный принцип применим и к духовной жизни. Если мы сосредотачиваемся на своих проблемах и трудностях, то автоматически начинаем ориентировать свою жизнь на них. А Библия побуждает нас смотреть поверх проблем, на того, кто может с ними справиться. В известном псалме мы читаем: «Возвожу очи мои к горам, откуда придет помощь моя. Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю. Господь будет охранять выхождение твое и вхождение твое отныне и вовек». Порой обстоятельства кажутся непреодолимыми. Но Бог призывает нас искать помощи у Него и смотреть на высшую цель, вместо того, чтобы позволить трудностям влиять на наш взгляд. Небесный Отец, помоги мне в трудных обстоятельствах смотреть не на проблемы, а на Тебя. На жизненном пути я хочу идти только за Тобой.

0: письма Павла христианам в Ефесе.
1: «Пусть любовь станет вашим корнем и фундаментом, и тогда вы будете достаточно сильны, чтобы вместе со всем святым народом Божьим постигнуть ширину и длину, высоту и глубину любви Христа и познать ее, хотя она и превосходит всякое познание. И тогда вы станете столь совершенны, что достигнете полноты совершенства Бога. Слава тому, чья сила, действуя в нас, способна совершить неизмеримо больше, чем все то, о чем мы можем попросить или даже помыслить. Слава Ему во всех поколениях через Церковь и Иисуса Христа во веки веков».

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Разумное служение. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, предоставьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». Послание к римлянам, 11 глава, 1 стих. Когда Павел писал письмо в Коринф, он отметил, что им нужно быть осторожными в том, что они делают со своими телами. «Не знаете ли, что тела ваши — суть храм живущего в вас Святого Духа, и вы не свои, ибо вы куплены дорогою ценою? Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые — суть Божья». Первое послание Коринфянам, 6 глава, 19 и 20 стихи. Бог заплатил огромную цену, чтобы искупить вас, и самое малое, что вы можете сделать, это представить Ему себя, сердце и душу, разум и тело в живую жертву. Это ваше разумное служение. В конце концов, своим существованием вы обязаны своему Создателю. Он тот, кто вдохнул в вас жизнь, Он тот, кто поддерживает вас день за днем. Вы принадлежите Богу, ваше сердце и душа, разум и тело. Во имя удовольствия люди наносят вред своим телам наркотиками, алкоголем и даже извращениями. Это плохо для любого человека, но это абсолютно немыслимо для христианина. Не уничтожайте инструмент вашего служения. Он в любом случае не принадлежит вам. Вместо этого освящайте себя для него. Большинство людей используют свои тела, преследуя удовольствие, которое закончится. Они не имеют какой-либо искупительной или вечной ценности. Давайте посмотрим, что мы можем сделать для Бога такого, что зачтется в вечности. Представьте ваше тело в живую жертву, святую и угодную Ему. И это не только самое малое, что вы можете сделать, но это и самое мудрое. Отец, да посвятим мы наше время, умение, силы тому, чтобы делать дела, которые будут иметь значение в вечности. Во имя Иисуса. Аминь.
1: Новая музыка на свободном радио.
2: Все, что нам нужно.

Хвалите Господа, ибо Господь благ. Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе!

0: подумать.
1: В рубрике «Заумные зануды» расскажу вам такие, чем отличаются слухи от сплетен. Ожогов писал, что сплетни – это разновидность слухов. Маленькая такая подгруппка. Если кратко, то слухи – это то, где нет никакого конкретного главного героя. А вот у сплетни всегда есть объект – конкретный человек. Вот когда Марья Ивановна спрашивает у Василия Павловича, ну что там в городе творится, приехавший на дачу Василий Павлович расскажет слухи. А вот когда вам ваш сосед расскажет, что другой ваш сосед, Палыч, к Марье Ивановне зачастил, вот это уже будут сплетни. И, кстати, если думаете, что сплетни – это только обывательско-житейская тема, ошибаетесь. Изучали сплетни и изучили, на молекулы разложили и пришли к выводу, что сплетни – это своего рода механизм выживания в коллективе. Сплетни – это как невербальный сигнал. Мы одной крови, ты и я. И школьникам, и взрослым дядям и тетям приходится проходить через очень похожие ситуации. Интеграция в коллектив. И особенно у христиан тут выходит загвоздочка. Вот коллектив. И вот ты понимаешь, что становится добренькой традицией собираться за обедом и перемывать кому-то кости. Начальнику, слишком худой девушке из бухгалтерии. Это не важно. Очень скоро перед вами классический выбор. Быть хорошим, в смысле удобным человеком, своим парнем в коллективе или начать избегать подобных ситуаций. А приведет это только к тому, что очень скоро объектом сплетен станете вы сами. Знакомо? Проходили?
0: Вы подумали? А мы сказали.

0: Библейские чтения на каждый день.
1: Дорогие друзья, приветствую вас. С вами пастор Владислав Трескин. Сегодня хочу прочитать с вами очень короткий стих, а иногда за короткими словами скрывается большая глубина, правда ведь? Послушайте Псалом 118, 11 стих. «В сердце моем сокрыл я слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою». Псалмопевец перед этим задает вопрос, как юноше содержать в чистоте путь свой, и отвечает: «Хранить в сердце Слово Божие». Но что значит «сокрыл»? «Сокрыл в моем сердце Слово Твое». Это не просто я прочитал стихи и запомнил его. Нет, здесь речь идет о том, чтобы спрятать Слово Божие внутри себя, как что-то очень ценное, что-то очень важное. Вот представьте, у вас есть вещь, которая вам действительно дорога. Вы же не оставите ее где попало, да? Вы сохраните ее в надежном месте. И псалмопевец говорит о Божьем Слове ровно так же. Я спрятал его в сердце. Я на него опираюсь. А сердце в Библии – это не только чувства. Это весь наш внутренний человек. Мысли, желания, решения, воля. То есть Божье Слово должно не просто лежать у нас в памяти. Оно должно входить внутрь, влиять на то, как мы думаем и как поступаем. Иногда мы думаем, вот я выучу побольше стихов, да, свои силы и смогу не грешить. Но дело не в нашей силе. Нас меняет и укрепляет Бог через свое слово. Когда мы храним его обещания в сердце, в трудный момент мы опираемся не на себя, а на него. Вера в Бога не значит ведь, что в жизни не будет трудностей, но Библия дает ясный ориентир внутри испытаний. Вот давайте вспомним Ахана из книги Иисуса Навина. Он тоже что-то спрятал. Он спрятал золото и одежду, которые нельзя было брать. Но то, что он спрятал, принесло ему беду, большую беду. А псалмопевец здесь в псалме говорит: «Спрячь в сердце Слово Божие, и оно поможет сохранить правильный путь». Два сокровища, да? Одно ведет к падению, как Ахан, а другое помогает сохранить жизнь, как в псалме. И знаете, это очень связано с темой нашей недели – путь веры от сомнений к уверенности. Уверенность в Боге не появляется в момент, когда уже началась буря или какая-то проблема. Уверенность в Боге строится заранее. Поэтому сегодня простое предложение. Выберите один короткий стих из Библии, может быть, даже этот, и выучите его. Размышляйте над ним, спрячьте его в сердце. Потому что однажды может наступить день, когда именно эти слова из Библии будут вам очень нужны. А у вас есть такой стих, тот, на котором вы, ну что называется, выехали в тяжелые времена? Поделитесь вот таким текстом из Библии с нами. Возможно, через ваш стих Бог поддержит еще кого-то. Дорогие друзья, Божьего вам мира и благодати на каждый день. С вами был пастор Владислав Трескин.
0: Свободное радио.
2: Here's a song that in a synopsis describes my entire life. As a little boy, my mom and my dad used to make us go to church, and we would sing this song. And at that particular time, it didn't hold any significance until now, after looking back at the destructive behavior in which I was involved in. And here it is, a song about

Каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: Привет, друзья! Это «Свободное радио». С вами Катя. Поговорим о кино. Вы любите кино? Скорее всего, да. Ну, а я расскажу вам, что можно вечером посмотреть. Это и интересно, и полезно. Классика кино. Американский фильм 1970 года «Крест и нож». Неустаревающий фильм, основанный на реальных событиях, происходивших в Нью-Йорке в 1958 году. Дэвид Уилкерсон – молодой провинциальный проповедник, который в одиночку взял на себя нелегкую миссию. Он пошел по грязным улицам и трущобам Нью-Йорка к самым крупным шайкам большого города, чтобы рассказать об Иисусе Христе ожесточенным и глубоко погрязшим в преступности подросткам. Сначала казалось, что это обречено на провал. Фильм «Крест и нож» снят по одноименной книге, написанной пастором Дэвидом Уилкерсоном и основан, как и книга, на реальных событиях. Режиссер Дон Мюррей. «Крест и нож».
1: Свободное радио.

0: книги Евангелия от Луки.
1: Вместе с Иисусом шла большая толпа. Повернувшись, Он сказал им: «Кто приходит ко Мне, но любит Меня не больше, чем любит отца, мать, жену, детей, братьев, сестер, не больше, чем саму свою жизнь, тот не может быть Моим учеником. Кто не несет свой крест, идя за Мной, тот не может быть Моим учеником. Если кто-то из вас хочет построить башню, разве он сначала не сядет и не подсчитает расходов, хватит ли у него средств завершить строительство? В противном случае окажется, что он, заложив фундамент, закончить работу не может. И, глядя на него, все будут над ним смеяться и говорить: «Вот человек начал строить, а закончить не смог». И царь, который собирается на войну против другого царя, должен сначала сесть и обдумать, сможет ли он своими 10 тысячами войска вступить в сражение с идущим на него царем, у которого 20 тысяч. И если нет, то пошлет послов просить о мире, пока тот еще далеко. Точно так же никто из вас не может стать Моим учеником, пока не отречется от всего, что у него есть. Соль — добрая вещь. Но если соль перестанет быть соленой, чем солить пищу? Она тогда ни на что не годна, даже землю ею не удобришь. Ее просто выбрасывают. У кого есть уши, пусть услышит.
2: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Стихи Дмитрия Борисова. Читает Дарья Косинцева. Стал блудный сын неинтересен, теперь все ближе старший сын. Вот он услышал звуки песен, вот он останется один, как перст, среди полей отцовских, где пот его пролит сполна, и загрустит по-стариковски, забыв, что есть любовь, весна, и неотравленная радость, и неразбитая мечта. Оставив счастье за оградой души, которая пуста, пуста. Теперь до боли явно он ощутит ее распад. В нем умер дурно и бесславно любимый прежде младший брат. А с ним все доброе когда-то истлело, превратясь в труху. И вот за ненависть расплата, чья злая правда на слуху без пауз, верность, долг, терпение в глазах отцовских, как ничто. А этот прожигал имение и с потаскухами. Не то, не то. Он рад бы разрыдаться, простить, принять, когда бы мог. В ночи кричали домочадцы, отец и брат, и даже Бог.
1: Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

Мартин Лютер как-то сказал, что музыка – это лучшее утешение для опечаленного человека. И у нас на Свободном радио музыка – это очень важная персона. Музыка сопереживает и утешает, радует и ободряет. Пусть будет больше музыки, хорошей и разной, воспевающей нашего небесного Творца. Вы на Свободном радио, друзья. С вами Катя.

0: книги Евангелия от Луки.
1: «Говорю вам, друзья мои, не бойтесь тех, кто может убить тело, а потом уже ничего сделать не может. Я укажу вам, кого вам надо бояться. Бойтесь того, кто, убив, власть имеет ввергнуть в гиену. Да, говорю вам, вот кого бойтесь. Разве не 5 воробьев за 2 гроша продаются? А Бог не забыл ни одного из них, а у вас и волосы на голове сочтены все. Не бойтесь, вы стоите много дороже воробьев».

Друзья, привет! Вы наверняка заметили, что свободное радио — это не бизнес и не корпорация. Это просто люди, которые верят, что слово может изменить мир. Наверное, это напоминает маяк. Мы просто несем свет, который разрушает тьму. Каждый день. Но даже маяку нужно топливо. А это зависит только от вас. Поэтому я призываю вас. Зайдите на сайт свободная.медиа и нажмите кнопку «Поддержать». Станьте тем, кто поможет свету гореть дальше.

0: 100 нескучных историй. Необычный аукцион. Жил некогда весьма состоятельный и интеллигентный мужчина. Вдвоем с сыном они собрали довольно большую и ценную коллекцию произведений искусства. Они любили прохаживаться вместе по залам с картинами, любоваться ими, делясь своими впечатлениями друг с другом. Но вскоре началась война, и молодого сына богача призвали в армию. На войне он проявил себя отважным и смелым солдатом. И однажды, спасая жизнь своего сослуживца, он сам, увы, погиб, сраженный вражеским орудием. Известие о гибели сына повергло отца в глубокую печаль. Он был безутешен, всей душой тоскуя по сыну. Примерно через месяц, как раз перед Рождеством, в его дверь постучали. На пороге стоял молодой человек с большим свертком в руках. Он поздоровался. «Добрый день, мы не знакомы. Видите ли, я тот самый солдат, за которого ваш сын отдал свою жизнь. Собственно, он многих спас в тот роковой день. Но именно в ту минуту, когда ваш сын нес меня на своих плечах, вражеская пуля угодила ему прямо в сердце. И он мгновенно умер». Глубоко вздохнув, гость продолжил. «Ваш сын часто рассказывал о вас, о вашей любви к искусству». Молодой человек протянул сверток. «Я знаю, что это немного. На самом деле, я не великий художник, и все же мне рассудилось, что ваш сын был бы рад, если это останется у вас». Отец развернул сверток. В нем был портрет его сына, написанный молодым солдатом. Мужчина был глубоко растроган и поражен той точностью, с которой были изображены черты лица его сына. Он расплакался и сердечно поблагодарил солдата за чудесный портрет, предложив ему плату. «Что вы, о деньгах не может быть и речи! Мне вовек не отплатить за то, что сделал для меня ваш сын! Картина — подарок, просто возьмите ее!» Мужчина с удовольствием принял подарок. Он повесил картину в своей просторной прихожей на самом видном месте. И всякий раз, когда у него бывали гости, он первым делом показывал всем портрет своего любимого сына. А уж потом желающие могли посмотреть все остальное собрание картин. Прошло немного времени, и человек этот умер, оставив после себя ту самую знаменитую коллекцию произведений искусства. Вскоре состоялся большой аукцион его картин. Собралось большое количество людей, среди которых было много знатных и влиятельных лиц. Для них это был прекрасный шанс приобрести столь редкие картины. Первой картиной, представленной на аукционе, был портрет сына почившего коллекционера, выполненный рукой неизвестного художника-любителя. Аукционист ударил молотком и провозгласил: «Аукцион мы начнем с продажи живописного полотна под названием «Сын». Итак, кто даст свою цену за данную картину?» В зале никто не откликнулся. Затем с конца зала кто-то выкрикнул: «Пропускайте уже эту бездарную мазню! Мы хотим видеть знаменитые картины! К чему нам этот безызвестный сын?» Но ведущий не уступал. «И все же, кто хочет дать цену за эту картину? Кто начнет? Предлагайте! 200? 300 долларов?» Послышался другой раздраженный голос. «Мы пришли сюда не за работами студентов-недоучек. Мы хотим видеть работы Ван Гога, Пикассо, Рембрандта. Нам нужно настоящее искусство». Однако ведущий аукциона продолжал настаивать на своем предложении. «Сын! Картина «Сын»! Кто возьмет сына? Ну же, смелее!» Наконец, из самых последних рядов зала кто-то изъявил желание приобрести картину. Это был садовник, который долгие годы прислуживал почившему коллекционеру и его сыну.
1: «Что ж, я буду рад предложить за картину 10 долларов. Увы, это все, чем я располагаю».
0: Садовник был беден. Он действительно не мог предложить больше. Но он любил старого коллекционера и его благородного сына и был счастлив оставить себе память о них. Аукционист объявил:
2: «Замечательно! У нас есть первое предложение на 10 долларов. Кто даст 20?
0: В зале кто-то язвительно фыркнул.
1: «Да
2: Да отдайте вы этому бедолаге за 10, он будет счастлив. И переходите поскорее к шедеврам. Было предложено 10 долларов. Кто-нибудь предложит 20? Картина «Сын». Кто даст 20?
0: Публика зашумела, многие начали громко проявлять недовольство.
1: Говорят же вам, не нужен нам сын. Долой уже этого вашего сына. Нам хватит мудрости приберечь свой капитал для более выгодного инвестирования.
0: Ведущий еще раз окинул взглядом лица людей и ударил молотком.
2: 10 долларов раз. 10 долларов два. 10 долларов три. Продано за 10 долларов бывшему садовнику владельца коллекции.
0: Кто-то из передних рядов прокричал.
2: Ну, наконец-то! Теперь-то мы можем увидеть настоящие шедевры.
0: Однако ведущий положил свой молоток и сказал. Мне очень жаль, но аукцион закончен.
1: Что? Закончен? Позвольте, а как же остальные картины?
0: Прошу прощения, но когда я был приглашен для проведения этого аукциона, мне было передано секретное распоряжение владельца коллекции, раскрыть которое я не имел права до сего момента. И вот в чем заключается последняя воля хозяина картин. Разыгрываться должна лишь одна картина под названием «Сын». И тот, кто купит ее, получит в наследство все имение и всю остальную коллекцию картин. Человек, который приобрел сына, получил все. Как удивительно, эта история перекликается со словами апостола Иоанна Богослова, который сказал: «Бог даровал нам жизнь вечную, и эта жизнь в Сыне Его, то есть в Иисусе Христе. Имеющий Сына Божия имеет жизнь вечную, не имеющий Сына Божия не имеет жизни». Нам не обрести прощение, спасение, вечной жизни, минуя Божьего Сына Иисуса Христа, который пожертвовал своей жизнью, спасая всех нас. И когда мы верой принимаем Христа как свое единственное спасение от грехов, от ада, вместе с Божьим Сыном мы получаем все остальные Божьи благословения. А вот пренебрегшие Христом, увы, останутся ни с чем. Так устроил Бог в Сыне Своем. Он заключил всю полноту жизни для человечества.
3: Свободное радио. В конце все будет хорошо.

0: I can say I faced the test, and pressing toward the mark, I did my best.
1: Согласно теории пирамиды Маслоу, мы не можем приступить к личностному росту до тех пор, пока не восполним все предыдущие базисные потребности. Я думаю, что с духовным ростом все обстоит немного по-другому, потому что это Божий дар. В моменты, когда все очень плохо и кажется, что Бог бесконечно далеко, все может измениться очень резко. Обстоятельства останутся прежними, но вдруг порвется какая-то тонкая пленочка между нами и Богом, и окажется, что вот он, ближе некуда, вокруг нас, повсюду, прямо в центре этой ситуации вместе с нами. Как именно это работает, непонятно, но работает. И многие это подтвердят. А вы переживали подобный опыт?

0: только стон в моей груди. Вдруг с неба озарилось светом Голгофский крест, венец и кровь, и взгляд последний замирает ко мне предвечная любовь, прощение Божье простирает.
1: Вы слушаете «Свободное радио». В каждом звуке дыхание жизни.

0: Новый час на свободном.
1: Время обнять близких.
2: 14 сентября отмечается День памяти Джона Гарварда, английского христианского миссионера и проповедника, в честь которого назван Гарвардский университет. Джон Гарвард родился в 1607 году в Лондоне. Образование получил в средней школе Святого Спасителя, где его отец был членом управляющего совета и старостой приходской церкви. В 1625 году в Лондоне бушевала эпидемия бубонной чумы, которая унесла жизни отца, сестры и двух братьев Гарварда. Через два года Джон Гарвард отправился в Кембридж, где был принят на учебу, по окончании которой рукоположен в сан священника-конгрегационалиста. Эмигрировав вместе с женой в Америку, Джон Гарвард поселился в Массачусетсе, где стал проповедником и ассистентом пастора Первой церкви. Генеральное законодательное собрание колонии Массачусетского залива, желая продвигать знания и передавать их потомкам, а также опасаясь оставить неграмотное духовенство церквям, выделило 400 фунтов для организации здесь школы или колледжа проповедников. Новообразованному колледжу Джон Гарвард передал около 400 томов своей научной библиотеки, а также завещал 780 фунтов, что было примерно равно сумме годовых налогов, получаемых колонией Массачусетского залива. В благодарность за это щедрое пожертвование